0: имя Божьей любви. Имя Божьей любви.
1: Наша коллекция вечных хитов.

Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержим в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Добрый вечер. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Слово наставления на Радио Пилигрим.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 4 августа, и наша тема сегодня – важность своевременности. Место Писания, Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих. Иисус говорит: «Будьте мудры, как змеи». Слово «мудры» – греческое слово «софос», которое означает особую мудрость. Когда ты умный, Иисус говорит, мы должны брать пример со змей. Змеи знают, когда нужно затаиться, они знают, когда нужно вести себя тихо. И змеи знают, когда наносить удар. Они знают, когда у них есть реальная возможность сделать это. Змеи знают, когда время нанести удар или действовать. Также, если мы будем послушны Святому Духу, Он подскажет нам, когда нужно вести себя тихо и просто наблюдать. И также Дух Святой поможет нам увидеть, когда перед нами открываются возможности. И когда Бог предоставляет нам возможность, мы не можем просто сидеть и ждать. И как змеи, мы должны в нужный момент нанести удар. Образно говоря, Иисус сказал, что мы должны быть мудры, как змеи. Пожалуйста, подумайте об этом сегодня.

0: Не сомневайся в Божьей любви. Бог любит тебя каждый день. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. В течение последующих нескольких минут вы услышите мои комментарии к легенде о великом инквизиторе. «Ибо кто больше?» – спрашивает Христос. «Возлежащий или служащий? А я между вами как служащий». Именно так. «Я больше тебя, Христос. Я говорю тебе, что делать, а не ты мне. Моя воля, а не твоя, да будет. Иначе, если воля твоя, то не ты мне, а я тебе и воле твоей служу. И не говори, что служишь мне, ибо одним ты только можешь это доказать, исполнением моих желаний. Потому я и молюсь тебе, и верую в тебя. И ты сам виновен, когда молчишь в ответ на мои молитвы. И не кори меня за неверие, и не наказывай. Ибо как мне верить, если молитвы мои к тебе безответны?» Вот ты обличаешь свой народ через пророка Исаию, говоря: «Вы молитесь не так, чтобы голос ваш был услышан на высоте, ибо в день поста вашего вы хотите исполнять волю вашу». Пророк Исаия 58:4. Ты бесспорно прав. Для того и пост, и молитва, чтобы исполнялась воля моя. И, кстати, никем иным, как тобой, и силою твоей. Иначе зачем я молюсь тебе? Ты сам пренебрег моими желаниями, мечтами, чаяниями. Ты сам повел нас путем беспрекословного раболепства перед отцом твоим. Ты был веден пред ним, как овца на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен был, не отверзал уст своих. Неужели и твой голос ничего не значил перед решениями Бога? А твой пот кровавый, а сильный вопль со слезами, если возможно, доминует меня чаша сия? Я, сознаюсь, смущен и ничем иным, как твоей беспомощностью перед волей Отца. Эта авторитарная суверенность не оставляет места моим молитвам. Это бесправие мое и есть наибольшее унижение меня. И кем же это? Тем, кто любит меня? Тем, кто сына своего не пощадил ради меня? Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце в течение этого дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высшее».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Иларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. С 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 августа. Если вы любите Бога, будьте послушны Ему. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Евангелие от Иоанна, 14:15. В сегодняшнем стихе Иисус говорит, что наша любовь к Нему выражается в нашем послушании Его словам. Для того, чтобы слышать голос Божий, нам нужно проявлять послушание в том, что уже открыто нам. Непослушание приводит к чувству вины. А до тех пор, пока мы чувствуем вину, наша вера не будет сильной. Смотрите первое послание Иоанна, 3 глава, стихи с 20 по 24. Цели христианина должны отличаться от тех целей, которые преследуют неверующие. Люди, которые не служат Богу, ищут денег, должностей, власти и материальных благ, но христиане должны в первую очередь проявлять послушание Богу и прославлять Его своей жизнью. Я много лет посещала церковь, но при этом уделяла мало внимания послушанию. Я следовала религиозным предписаниям и надеялась заслужить расположение Бога, но я не руководствовалась Его принципами день за днем в ежедневных делах. Посвятите себя Богу полностью. Позвольте Духу Святому действительно стать вашим учителем. Делайте все, что в ваших силах, чтобы исполнять Его указания. А если в каких-то случаях вам это не удается, просите Его простить вас и продолжайте идти за Ним. Не тратьте время и силы на то, чтобы винить себя, потому что если вы с Богом, то в любой момент можете начать все заново. Молитесь о послушании. Изучайте, что значит слушаться Бога, и старайтесь быть послушными Ему каждый день. Так вы проявите свою любовь к Богу. Божье слово на сегодня. Как бы мы ни старались, нам не избежать ошибок. Но если мы не намерены сдаваться, мы обязательно достигнем цели. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Друзья, здравствуйте! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, защищает ли крещение младенцев от злых духов?
1: Это один из вопросов, который связан с многочисленными примерами, когда какие-то обряды или какие-то действия, совершаемые в церкви, они наделяются мистической силой иметь какую-то духовную значимость. Прежде всего, нам нужно отметить то, что Библия достаточно ясно говорит, что в духовной сфере действует Бог, Божие Слово и наше отношение к Нему. Какими-то физическими манипуляциями мы не сможем внести какого-либо рода изменения в духовный мир. Для дьявола или для Бога или для духовных сил совершенно ничего не значат действия, которые совершаются людьми. Что такое крещение? Крещение – это погружение в воду или окропление человека водой. И вот существует такое учение, которое не взято, не произошло из Священного Писания, оно родилось позже, что вот если человека, люди определенного типа, то есть это должен быть священник, они погрузят его в воду в определенной церемонии или при определенной церемонии, то вот тогда эта церемония имеет какой-то духовный эффект. Как я уже сказал, Библия не подтверждает таких теорий. Для того, чтобы человек был защищен от действия злых духов, для этого Библия говорит совершенно о другом типе защиты. Ну, во-первых, прежде всего, Библия говорит о том, что дьявол был побежден Иисусом Христом на Голгофском кресте. В послании к Колоссянам во 2 главе сказано очень ясно, что Иисус восторжествовал над всеми этими силами, восторжествовал собою. Это во-первых. Во-вторых, Библия говорит достаточно ясно, что все те, кто во Христе, они пользуются этой победой, совершенной на Голгофе. В послании к римлянам в 8 главе сказано следующее. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? То есть здесь ясно сказано, что верующий человек, который спасен Христом и его голгофской жертвой, он имеет гарантию того, что Бог позаботится обо всем для того, чтобы человек мог быть защищенным от сил тьмы, чтобы душа его была защищена. В послании к Ефесянам мы встречаем еще одно объяснение этой же те самой темы. Мы читаем 6 глава 10 стих, где сказано: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». То есть здесь сказано опять-таки, для того, чтобы защититься от действия сил тьмы, для этого нам нужно укрепляться в Иисусе Христе, и нам нужно обретать опыт пользования Его силой, наполнения этой силой. И дальше здесь объяснено, в чем эта сила. Здесь сказано о вере, здесь сказано об истине, здесь сказано о шлеме спасения, о мече Духа, который является, о мече Духа, который является Словом Божьим и так далее. То есть есть определенные духовные реальности, которые и помогают нам укрепляться в Господе, и укрепляться в том, чтобы мы были защищены от различных сил тьмы, и даже более того, чтобы мы могли наступать, чтобы мы могли действовать, распространяя Божью освобождающую силу вокруг нас. Конечно, здесь возникает вопрос, а что же относительно детей? Детей, которые еще не в состоянии верить или в состоянии укрепляться Господом, потому что они еще не понимают. Об этом сказано очень ясно в Священном Писании. Мы можем молиться о детях, можем просить Божьего благословения. И мы знаем, что Бог слышит молитву праведников. Мы знаем, что Бог отвечает на молитвы праведников. И мы знаем, что Бог, любя своих детей, Он, конечно же, заботится о тех, кого Он им дает, то есть о их детях. И поэтому мы можем возлагать на Него все свое упование, зная, что Господь, любящий нас, Он защищает как нас, так и наших детей по нашим молитвам. Это является основанием нашего упования, а не какие-то манипуляции или мистика.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. Ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Смирение. Авва Афанасий переписал на прекрасном пергаменте, который стоил 18 золотых монет, весь Ветхий и Новый Завет. Однажды некий брат пришел к нему и, увидев книгу, унес ее. В тот же день Авва Афанасий захотел почитать из книги, а обнаружив ее исчезновение, он понял, что ее взял тот брат, но не послал спросить его из опасения, как бы тот не прибавил к воровству ложь. Между тем брат отправился в соседний город, чтобы продать книгу, и запросил за нее 16 золотых монет. Покупатель сказал ему: «Доверь мне книгу, чтобы я мог узнать, стоит ли она таких денег», и принес книгу святому Афанасию со словами: «Отче, взгляни на эту книгу и скажи мне, должен ли я, по твоему мнению, купить ее за 16 золотых монет? Стоит ли она этих денег?» Авва Афанасий ответил: «Да, это хорошая книга. Она стоит этих денег». Покупатель отправился к брату и сказал ему: «Вот твои деньги. Я показал книгу Авве Афанасию, тот нашел ее прекрасной и счел, что она стоит не менее 16 монет». Брат спросил: «Это все, что он сказал тебе? Не прибавил ли он чего-нибудь еще?» «Нет», — ответил покупатель, — «больше ни слова». «Хорошо», — сказал брат, — «я передумал, я больше не хочу продавать эту книгу». И он поспешил к Авве Афанасию и с плачем умолял взять свою книгу обратно. Авва отказался со словами: «Иди с миром, брат, я дарю ее тебе». Но брат ответил: «Если ты не возьмешь ее, я никогда не буду иметь покоя».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. На улицах наших. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Евангелие от Луки, 13 глава, 24 стих. Если вы занимались спортом, то знаете, что существует разница между теми, кто на спортивной арене доказывает свои права на награду, и теми, кто смотрит на эту арену с трибун или через широкие экраны телевизоров. Впрочем, помыслив, даже ребенок найдет разницу. Первые получат медали, вторые только удовольствие.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «Vermilion Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания.
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 4 августа. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Апостол Павел в письме к Коринфянам дает прекрасный совет, как жить и преодолевать трудности. Сегодня мы можем принять решение в Иисусе Христе быть твердыми и непоколебимыми. Ведь мир всеми своими средствами пытается перетянуть человека на свою сторону, отдалить от Христа. Нам нужна стойкость, чтобы противостоять этому. Помните, Божье Слово говорит, что мы члены тела Христа. Мы призваны оставаться в Нем. Поэтому мы должны быть тверды и непоколебимы там, куда мы призваны. Далее апостол Павел говорит: «Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Нам необходимо развиваться и развивать дело Господне. Не бездельничать и топтаться на месте, а двигаться вперед вместе со Христом. Потому что труд ваш не тщетен пред Господом. Ведь в вечной жизни существует воздаяние за все наши труды. Будьте тверды, оставайтесь непоколебимы и преуспевайте в деле Господнем. И Божьи благословения пребудут с вами. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 34. Псалом Давида. «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щит и латы и восстань на помощь мне, обнажи меч и прегради путь преследующим меня, скажи душе моей, я спасение твое, да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло, да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их, да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен тебе, избавляющего слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшую головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались ругатели против меня, не зная за что, поносили и не переставали. С лицемерными насмешками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейства их, от львов одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои, говорят: хорошо, хорошо, видел глаз наш. Ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною. Да не говорят в сердце своем: хорошо по душе нашей. Да не говорят: мы поглотили его. Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью. Да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся, желающие правоты моей, и говорят непрестанно: да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. И язык мой будет проповедовать правду твою и хвалу твою всякий день. Второе послание апостола Павла к Фессалоникийцам, глава 1. Павел и Силуан и Тимофей, Фессалоникской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете». Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 21. Пророчество о пустыне Приморской. «Как буря на юге носится, идет он от пустыни, из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай, Мит. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты. Ибо так сказал мне Господь. Пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит». И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно, с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего, что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Пророчество о Думе. «Кричат мне с Сеира: сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Пророчество об Аравии. «В лесу Аравийском ночуйте, караваны деданские, живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного, и от лука натянутого, и от лютости войны, ибо так сказал мне Господь, еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет, и луков у храбрых сынов Кидара останется немного, так сказал Господь, Бог Израилев». Глава 22. Пророчество о долине видения. «Что с тобою? Что ты весь зашел на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий. Пораженные твои не мечом убиты, и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько, не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего. Ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа, Бога Саваофа, ломают стену, и крик восходит на горы. И Елам несет колчан, люди в колесницах и всадники, и Кир обнажает щит. И вот, лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруду, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену, и устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда». А на того, кто это делает, не взираете, и не смотрите на того, кто издано определил это. И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса, и припаяться вретищем. Но вот веселье и радость убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф: «Не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. Так сказал Господь, Господь Саваоф. Ступай, пойди к этому царедворцу, к Севни, начальнику дворца, и скажи ему: что у тебя здесь? И кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу? Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком, свернув тебя в сверток, и бросит тебя, как меч, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома господина твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей. И будет в тот день, призову раба моего, Елиакима, сына Хилкиина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. и укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего». И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем. Ибо Господь говорит,

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро всем, друзья. Приветствуем вас и приветствуем Николая Викторовича. Николай Викторович, доброе утро.
2: Да, я всех приветствую. Это доброе утро. Пока еще успешное и в цифровом вакууме утро позволяет нам цифра сегодня, спокойно говорить, слышать, видеть друг друга. И в этом, можно сказать, специфика настоящего времени, как бы мы его ни критиковали, но, тем не менее, у нас получается сегодня слышать друг друга за тысячи километров. И это нормально.
1: Так это прекрасно, да, просто.
2: Утро все-таки, утро, среди прочего, нас устремляет к общению друг с другом. И пусть цифра нас не разлучит. Не разлучит цифра нас. Цифре легко, да, легко. Раз включил кнопочку, и ты уже видишь. Да. А так я вспоминаю совсем древние времена, когда ты неожиданно там с рейса самолета там на автобус рейсовый, и неожиданно по адресу, и тебя ждут, вы понимаете? Вот ты не позвонил, ты не написал, телеграмму не... Но с тебя... Тебя ждут, если ты имеешь общение. Сегодня все немножко не так, но тем не менее основная цель и нашей передачи программы – это общение.
1: Ну да. Ну было бы любопытно, да, как бы апостол Павел писал сегодня свое послание, когда он говорит, что «с духом моим», как бы присутствуя у вас духом. Сегодня он бы написал: «Подключимся, ребята, в Макси, и там увидимся». Вот любопытно. Может быть, мы где-то теряем это присутствие.
2: Ставьте лайки, да.
1: Ставьте лайки, да. Кому не нравится. И кому нравится, что-нибудь доставьте. Вот. А как вы считаете, Николай Викторович, вот искусственный интеллект, он нас совсем разлучит или все-таки есть шанс у верующих?
2: Я здесь отвечу словами, опять же, Павла, послания к римлянам. Он говорит: «Я уверен, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе». Это все в наших руках.
1: Это все
2: он, как мы смотрим на вызов? Искусственный интеллект – это вызов. Он говорит: «Я вас разлучу. Я сейчас с вами такое сделаю». Но есть такая фраза: «Господь посмеется над искусственным интеллектом». И мы над ним посмеемся. Ну как посмеемся? Мы берем от него то, что нам нужно. А мы нуждаемся в некоторых опциях его, верно? Его функционал нас устраивает, он работает на нас, но он не будет работать вместо нас. И... это зависит, опять же, от нас.
1: Мы будем... Да, и вместо нас он не помолится. Нельзя вот сегодня, наверное, и нельзя будет никогда попросить искусственный интеллект таким хорошим голосом: «Ну ты помолись там за меня, ты же знаешь, какую молитву вознести». Он скажет: «Не проблема, ты только колонку включи».
2: Или замолви слово, да. Искусственный интеллект... решает, с одной стороны, вопросы, но он их, решая в цифре, решает только в программе. Что такое программа? Он заложил туда определенную информацию, образцы, формы. Если что-то программу не устраивает, она выбросит этот файл и напишет error или еще что-нибудь, скажет: «Не принимай». Да, мы сегодня убеждаемся в этом. А что такое, что есть человек? С человеком можно разговаривать. Вот пришла вдова к неправедному судье, параллельно провожу, пришла вдова в МФЦ и прозевала свой вызов. Номер 55П, пройдите к окошку номер 15. Она прозевала вызов. И все, ее интеллект отбросил на конец другой очереди. Если бы это был судья и вдова, она пришла, говорит, так и так, дело мое. Он говорит, не хочу решать. Нет, а с машиной ты не поспоришь. Ты бы даже не будешь с ней спорить. Там выскочила красная какая-то отметка, или ничего не выскочило, и уже ожидает следующего обращения. Это цифра. Людям она удобна, с одной стороны, пока они не столкнулись с безразличием, с пустотой, с этой цифровизацией всей, которая выбрасывает душу человеческую вон. И люди возмущаются не тем, что их вопрос не решился, а тем, что нет контакта, не с кем разговаривать. Лет 20 тому назад мы с товарищем путешествовали в поезде в Санкт-Петербурге. И проезжая российскую границу, таможенник определил, что у моего товарища паспорт просроченный, фотография не переклеенная на 45 лет. Чем закончилось все дело? Закончилось тем, что, ну, там, пошутили, попререкались, они говорят, ну, ты же смотри, домой приедешь, когда, то ты, ну, исправь эту ошибку.
1: В общем, поступил таможенник по-человечески.
2: Да, по-человечески. Он вошел в положение. Машина никогда не войдет в положение. Никогда не войдет в положение.
1: А она не будет тебе сопереживать и сочувствовать, наверное, и она не поделится с тобой своими переживаниями, как иногда бывает тоже на дороге. Нарушил ты правила, и вот сотрудник ГАИ, и ты ему объясняешь, что у тебя в жизни не ладится, да. А он начинает тебе объяснять, что у него в жизни не ладится. И вы поговорили.
2: Да, машина сфотографировала, вбросила в программу, и там уже пришел судебный иск на определенную сумму, тебя не спрашивающий, ты согласен с ним, не согласен. Не с кем побеседовать даже. Вот такое настоящность такая. И уже к искусственному интеллекту мы никакую молитву не приложим. Он ее никогда ничем не усилит, потому что Бог не будет слушать искусственный интеллект. Он с камнями не разговаривает, с железом. Он человека для чего сотворил? По образу своему, подобию своему. Представьте себе, если бы цифровизация развивалась в Эдемском саду, и Господь приходит в Эдемский сад, а там звучит с колонок голос. Мы вас приветствуем в Эдемском саду. К сожалению, сегодня нас не будет. Мы на том краю чем-то заняты. Угощайтесь, пожалуйста, плодами, наслаждайтесь жизнью. И по кругу опять повторяется это. Ну, так не должно быть, правильно? Так не будет никогда. С Господом не будет так никогда. И вот, к сожалению, иногда даже из уст живого человека молитва начинает звучать как оцифрованная, неосмысленная. Ну, повторение одних и тех же фраз стандартных. Мы к ним привыкаем. Опять же, лет 20, наверное, или 5 тому назад у нас была конференция в Донецке, и приезжали гости из Бразилии. Из Бразилии, с какого-то штата. И я был удивлен, не знаю, приятно, неприятно, но формой их молитв. Они были очень короткие, но емкие по содержанию молитвы. Мы не так были научены. Вот наши предшественники, они как молились? Они выходили, во-первых, менялся тональность голоса, они начинали там переходить на какой-то там крик и то. Но если к содержательности прислушиваться, она оставляла желать лучшего. Потому что много повторов, много нескольких кругов, и надо с такой молитвой работать. А ну, бразильцы там осмысленно.
1: Мы склонны к литургии, и нам кажется, что вот такая или такая форма, она вот как-то будет правильная. Это будет молитва, а не что-то такое.
2: Уже. Молитва, причем такая неформальная, неформальная. Даже наполняя служение смыслом, мы и песни вкладываем туда определенные, чтобы звучал смысл и чтобы эти песни, ну, как бы-то влияли на нас, меняли нас или возбуждали нас к чему-то. Опять же, своей осмысленностью. Это все тема усиленной молитвы. Когда, ну, если об усилении говорить, то в цифре мы можем, или в аналоге, да, в аналоге мы подкручиваем какой-то потенциометр, а в цифре мы мышей этот же потенциометр двигаем. Но если брать, например, творческий подход, человек говорит прозой, его не понимают. Он прозу полагает на стихи. Недостаточно, но уже внимание обращает. Тогда на эти стихи он накладывает мелодию, чтобы добиться, как в известной опере «Орфей и Эвридика». Там есть знаменитая мелодия Орфея, которую он произносит где-то уже или воспроизводит где-то в преисподних местах земли. И знаете, она касается... Это мелодия. И да, ну, зрители в зале, они притихают и начинают задумываться. Это усиленное. Это нечто усиленное. И откуда берется тема усиленной молитвы? Она вытекает из неотвеченных молитв или из молчащего неба. Вот эта тема драматизма молитвы, ну, для меня лично хорошо очень открывается в книге Неемии и Ездры, показывая важность неформальной молитвы и силу отвеченной молитвы. Но здесь есть один момент интересный или очень важный. Мы должны учитывать разницу наших ожиданий и разницу действий Божьих. У него один день, как тысяча лет. А у нас минуты расписанные. Мы наметили себе молитву на 10:30, верно? В 10:25 мы что, чем-то заняты еще, верно? А в 10:40 уже у нас другое дело намечено. Но Господь эти номера все не принимает. Он ожидает усиленной молитвы. И вот заметьте, даже когда к нам обращаются люди, мы не всегда мгновенно реагируем. Мы оцениваем авторитет личности, которая к нам обращается, верно? Мы оцениваем пользу, которую мы получим от этого диалога. Мы просто оцениваем желание или нежелание. И на некоторые запросы мы вообще не отвечаем. Вот ко мне может обратиться человек, там так и так, скажите, пожалуйста, вот то-то. Я говорю, ты знаешь, извини, я не знаю сейчас, я не говорю прямо, я не хочу этим заниматься, зачем оно мне это нужно? Он второй раз обращается, третий, я сдаюсь тогда и иду ему навстречу. Но пред Господом, я думаю, все и сложнее значительно. Это показано в книге Неемии. Вот драматизм неотвеченных молитв.
1: Да, нам, кстати, очень хорошо в книге Неемии даны его молитвы практически в каждый ключевой период его жизни. И самая длинная – это, наверное, та первая, с которой, по сути дела, и начинается книга Неемии, где он много молится, и, судя по всему, он молится дома. И это, наверное, только часть ее нам дана. А ведь все остальные, они достаточно короткие молитвы.
2: Ну, а есть еще молитвы за кадром, Юрий Анатольевич. Да. Молитвы за кадром. У нас, мы сегодня обладаем таким достоянием этой книги. Мы можем рассматривать сразу несколько участников молитвы. То есть нам Господь Бог показывает свое видение. Мы выступаем на стороне Неемии. Мы видим реакцию его государя и там, ну, всей этой власти. Нам представлены здесь просители, ходатаи, которые пришли из разрушенного, ну, забитого Иерусалима. Мы видим с высоты этого времени, нашей эпохи, противников Неемии, их намерения. Все это вместе мы складываем для себя, для того, чтобы уразуметь сущность усиленной молитвы, и усиленная молитва возникает на фоне вопросов, которые решать невозможно. Не то, что они трудные, и там что-то их решать невозможно. Что я нахожу в Писаниях? Для Господа Бога ценны те люди, которые становятся перед невозможным. Что решать невероятно это решать. Ну, если такие пафосные брать, да, примеры. Подходит Иисус Навин со своим народом, воинством, со священством к Иордану. В это время Иордан наполняли воды половодья. Да? Поднимается вода, и она не просто поднимается, это бурный поток, он несет с собой какие-то старые ветки, бревна, мусор, такая мутная, бурлящая вода, но ее есть шанс перейти. Но группе каких-то героев, да, поток Кедрон, 200 человек перешли с Давидом вместе, а остальные не могут, говорят, ну сил нет. Но обратите внимание на позицию священников. Священники за шесты несут ковчег. Судя по всему, их было четверо или восемь человек они несли. Им велено идти вперед. Здравомыслящий человек остановится и скажет: я не могу туда идти, потому что идти туда невозможно, там бурлящий поток, а они идут. Вот это есть принцип усиленной молитвы. Она и нужна-то там, где нерешаемые обстоятельства. Нерешаемые обстоятельства, они допущены Господом Богом для того, чтобы Ему самому продемонстрировать Его же силу, но через нас.
1: Так, а молитва, она усиливается чем? Она усиливается словами, она усиливается нашим состоянием или она усиливается обстоятельствами, которые вот нас к ней побуждают?
2: Она усиливается нашей дерзостью пред лицом обстоятельств. Вот в чем, помните, Ахав, и против него там целое войско, несколько собрались государств против него и посылают ему представителя, дипломата, говоря: ну давай обсудим вопросы твоей сдачи, как ты будешь сдаваться в плен. А он такую фразу бросает: жалкий Ахав, у которого там войско, смотреть не на что. Но его побудила молитва к этому слову. Он говорит в отношении принятого решения. Уже решение принято. Сейчас этого города здесь не будет. И царства. И Ахава самого не будет. Он говорит: пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. Откуда слово у него это берется? Усиленная молитва, когда в ней, ну, есть принятое человеком решение сделать первый шаг, она усиливается Духом Святым. Появляется дерзость. Только в дерзновении можно что-то совершить. Какой-то рубеж, даже какую-то канавку небольшую перепрыгнуть, верно? Нужно взять себя в руки, нужно разбежаться, оттолкнуться, прыгнуть, приземлиться удачно, успешно и дальше двигаться. Это действие усиленное нашим намерением. Ну, в основе вообще темы усиления лежит вера все-таки. Вера. Как я могу... Вообще, любую молитву, она строится только на вере. В Неемии я вижу человека, которого можно назвать всегда молящегося Богу. Это категория праведников. Если мы возьмем список праведников в Писании, это люди всегда молящиеся Богу. И молитва выражалась не только в самом процессуале, то есть есть какой-то порядок молитвы, содержательность молитвы. Мы это знаем хорошо. Есть молитва поклонения, молитва хвалы, есть молитва исповедания, покаяния, молитва свидетельства перед Богом, молитва просьбы и так далее. Но всегда молящийся – это человек, который все вопросы жизни решает посредством молитвы. И он в молитве приготовлен. Он приготовлен правильно принять информацию. И книга Неемии начинается с такого события, которое приготовлено молитвой. Однозначно молитвой. И я понимаю, это молитва не только Неемии, но тех людей, которые к нему пришли. Какая ситуация? Город разрушен, стена городская разрушенная, храма как такового нет, служение не производится, вокруг неприятели. Люди, которые живут в этом городе в уничиженном состоянии. Здесь еще одно есть обстоятельство. Пророк Иеремия пророчествовал 70-летний плен. 70 лет прошли. Где обещанное все? То есть, смотрите, Господь сказал через 70 лет, ну, мы читаем книгу Иеремии, и там очень много таких вдохновляющих предсказаний. Все, я вас возвращу, я вас благословлю. Но что удивительно, когда Ездра стал собирать людей, чтобы вернуться в Иудею, он набрал там 42 тысячи. На первом подходе, то есть они собрали, там рассчитались по определенным спискам, там не было священников сразу. Священники не пошли. Удивительно, да? Так вот и начинается здесь тема молитвы. Молитва должна зацепиться за Божье обетование. Господь сказал, 70 лет я вам определяю, прошло 70 лет, а мы читаем молитву Даниила по этому поводу.
1: Ну, священники, они неплохо, мне кажется, устроились в Вавилоне, возникли тогда школы Иешивы, возникли синагоги, и они, ну, стали учителями. А здесь...
2: Ну, не только священники, там все устроились, там все устроились. Ну, были сотни тысяч людей. Да? Только 42 тысячи, но послушайте...
1: Это мало очень.
2: Да, но и все равно я удивляюсь этим людям, как они могли на это пойти, чтобы оставить уже наработанное за 70 лет, эти поля вспаханные, эти дома, вот так все оставить. Здесь действительно необходимо только вдохновение веры. Причем, смотрите, какая-то часть этих людей, это были бедные народы. У них не было и серебра, чтобы купить хлеба, но там были и князья. Они были. Все-таки Ездра собрал священников. Они пошли за ним. И мотивации ноль. То есть люди потеряли все. Вот, на разных этапах жизни можно нам с вами рассматривать тему усиленной молитвы. Но чаще всего это тема восстановления. Легко терять. Очень легко в одночасье, буквально в какие-то часы потерять все. А восстанавливать, здесь Господь ожидает человеческих действий и человеческой жертвенности. Но в результате все должно прославить Господа Бога, явить Его могущество, Его доброту, человеколюбие, Его милосердие и Его правление на всей земле. Смотрите, почему... Государь отпустил, Артаксеркс отпустил Неемию для восстановления Иерусалима, восстановления храма. Там была примитивная сама причина. Чтобы, восстановив этот храм, они молились о царе и о его сыновьях. Хорошая очень причина. Она актуальна была всегда. И не из большой любви к Неемии царь этот проект запустил и вложил в него серьезные средства. И он не сработал сразу, этот проект. Мы знаем, что были какие-то периоды, остановилось это строительство, остановилось все это течение, потом прошло какое-то время, они снова восстанавливали. Ну, не просто, все непросто, но все упиралось в усиленную молитву. Я понимаю так, что Господь Бог... воспитывает людей в духе этой силы молитвенной, ставит перед ними большие задачи, несравненно большие задачи, и люди, которые выходят здесь навстречу Божьему призыву, они становятся участниками. Но, опять же, при условии усиленной молитвы, о чем мы и попробуем сегодня повести беседу.
1: Хорошо, давайте прервемся на блок новостей, а после продолжим. Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. С 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Что ж, продолжаем наш разговор, друзья. Николай Викторович, ну теперь к конкретике. Усиленная молитва. Для чего и как?
2: Значит, предпосылки. Давайте мы о предпосылках усиленной молитвы. Не всегда, к сожалению, какие-то форс-мажорные обстоятельства нашей жизни, наша нужда, какие-то проблемы, потрясения, они будут успешно решены через усиленную молитву. И Иаков говорит так по этому поводу: «Просите и не получаете, потому что просите для ваших вожделений». Вот такой есть момент. И мы в нашей духовной жизни переживали различные программы молитвенные, то есть стремление к процветанию или к массовому выздоровлению, еще к чему-то. Но есть намерение человека в его своей воле. Оно не всегда решается. Далеко не всегда решается, и это надо учитывать. Почему не полезно в непонимании некотором двигаться в усиленной молитве? Если она не будет услышана, то приходит разочарование. Господь свое время, мы читаем, он Иова свидетельство принимал, а друзей свидетельство сказал, они не так верны. Хотя, была нужда острая, и у них было свое понимание. Но, тем не менее, я за молитву. Если даже, пусть она будет неправильная, или не так, но молиться – это лучше, чем не молиться. Молящийся человек, в любом случае, он предстает пред Богом. Есть достаточно свидетельств о том, что человек имел какие-то намерения, он становится на молитву, его намерения изменяются. Вот что-то происходит, почему? Потому что мы ж в молитве призываем имя Господне, верно? И Господь, Он корректирует наши желания, наши действия, наши предпочтения. И говоря уже об усилении молитвы, так конкретики переходя, один из этапов или успехов усиленной молитвы – это молитва согласия. Молитва согласия. Если в контексте книги Неемии, то мы находим здесь некоторых, как написано здесь, «Пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи». Вот есть несколько человек из Иудеи. Опять же, мы находим с вами, что не огромные толпы пред Богом услышаны. То есть, может быть, усиленная молитва, когда собрались тысячи человек. Но не так просто тысяча людей войти в согласие. Можно громко кричать, можно скандировать, можно войти в какой-то резонанс звуковой на уровне децибелов. Но это еще не есть усиленная молитва. Усиленная молитва нескольких человек в данном случае, которые нашли между собой согласие. Согласие. И это очень важный этап в усиленной молитве. Евангелие говорит, если двое согласятся что-либо сделать, у них получится. И по жизни мы с вами имеем свидетельство усиленных действий, даже два человека, если у них есть согласие в каком-то действии, и они действуют синхронно, у них многое может получиться. И тоже в молитве. И тут же вот на этом этапе усиленной молитвы мы должны поставить условия для этого согласия. Согласие в чем? С чего начинается путь этой молитвы к небесам? Как она представлена, как она окрашена, как она мотивирована или как ее распознать на небесах? На молитву за лучшее и для пользы. Это непросто, конечно же, это непросто. Но посмотреть с высоты престола Божьего. Любые действия вокруг нас или просьбы и обращения, которые мы слышим с вами, мы рассматриваем с какой позиции, если быть честными, правдивыми и откровенными. Если то, о чем меня просят, оно касается и меня самого. Даже, знаете, если просят о какой-то услуге, например, 10 прокаженных встречают Иисуса Христа и кричат ему: «Иисус, сын Давидов, помилуй нас». Это усиленная молитва, да? А что ожидает Христос от своего ответа на эту молитву? То есть он выслушал их. Смотрите, он остановился. Он оставил все, какие-то размышления свои, этот путь свой он остановил, он выслушал этих людей, вошел в сострадание. Что он от них ожидает в данном случае?
1: Ну, если говорить о Христе.
2: Ну да, что Христос ожидал от, ну, от своего ответа на эту молитву. Люди просят его. Что ему, ну, что он от них, понимаете, мы понимаем, что нам нужно. Но чтобы нам войти в согласие с Господом Богом в молитве, нам надо понимать, что он ожидает от ответа на нашу
1: молитву. Что ему нужно? Ну, ему нужна была их вера, их признание в том, что он посланный Господом Сын Человеческий.
2: Ну, это было, но это не все. Ответ мы находим после исцеления прокаженных. Один из них возвращается, кланяется Христу и благодарит за исцеление. И вопрос Христа: а где же остальные 9? А что получается? Что человек, просящий у Бога, он еще заведомо, заранее не готов благодарить за то, что он получит от Господа Бога. Иногда, правда, он ставит так вопрос: Господи, ну, если, ну, помните, Иаков говорит: если я с миром вернусь на это же место, когда он уходил в Северную Месопотамию, то я понесу здесь там жертву, да? Господь услышал. Как Господь ответил на молитву благословения, просьбу благословения от Иакова? Он ответил тем, что получил Иаков. У Иакова семья, у него 12 сыновей и дочь, у него стада, он стал богатым человеком. И вот самое время, когда вот все это и пришло время, Господь говорит ему: возвращайся. Он возвращается, но я понимаю, что Иаков принес жертву. Куда он мог там десятины свои отдавать, я не знаю. Может быть, это связано с каким-то, ну, для нас неведомым, вот, книги Бытие, служением священства. Ну, например, Моисей встречается с священником Мадиамским Иофором. А что священник чем занимался? Ну, жертвы приносил, верно? На жертвенник. еще что-то он, мы не знаем, может быть, благотворительностью он занимался. И если мы говорим об усиленной молитве как молитве успешной, мы должны уже заранее, еще до произнесения этой молитвы, поставить целью, чтобы то, что мы получим, оно бы приносило славу Господу Богу Иисусу Христу. Вот на этом этапе начинается усиление молитвы, еще до самой молитвы. То есть есть определенная нужда, есть или нечто, и Господь Бог, Он отвечает на наши запросы. И Он ожидает, что человек, что будет делать во славу Господа Бога. Это также очень важный процесс усиления молитвы. Уже мы подготавливаем почву, мы фундамент готовим под эту молитвенное наше строение. И тогда оно будет успешно. Здесь даже и спора в этом нет. Главное, чтобы не забыть. Я не исключаю, что 9 прокаженных, они также и во славу Божью были готовы, но не так обрадовались своему очищению, что позабыли пойти, ну, и поблагодарить Христа. А помните историю Иосифа? Он был в темнице, да, и он прислуживал знатным вельможам. Там был хлебодар и виночерпий. Он им истолковывает их сны, и, ну, хлебодар уже не мог ничем восполнить, потому что был казнен. А вот виночерпий, он, на свободу выйдя, обретя снова статус свой бывший, настолько обрадовался, что даже изначально не выполнил просьбы Иосифа. Но по прошествии определенного времени он обратился к фараону и сказал: так и так, вот там есть такой человек. То есть это также действие усиленной молитвы, так происходит.
1: А можно ли так сказать, что если мы вдруг перестали получать ответы на свои молитвы, то, может быть, потому что перестали воздавать славу Богу за те, которые уже получили ответы?
2: Ну да, с одной стороны. А с другой стороны, здесь открывается вот в этой же теме еще один способ усиления молитвы. Когда молитва наша, она касается исполнения заповеди, восстановления справедливости Божьего владычества на земле. Чем огорчен Неемия? Он огорчен уничтожением храма, прежде всего храма. Жертвы не приносятся. Священство не занимается тем, чем должно заниматься священником. Заповедь не выполняется. Первая заповедь не выполняется. И когда человек или люди, находя вот подобное нарушение, ставят перед собой задачу, то здесь успех будет однозначен. Однозначен. Молитва о том, чтобы дело Божье делалось прилежно. Это мы можем положить такой же принцип в любом церковном собрании и в наших общинах, когда люди молятся о том, чтобы в церкви было устройство. Заметьте, в некоторых случаях люди больше критикуют. Им вот это не нравится, и вот здесь вот так не то, и проповедь не такая, еще нечто. Но когда человек молится о совершенствовании, то здесь подразумевается его личное участие в чем-то. Он ставит как вопрос? Как ставил Неемия вопрос, понимаете? Неемия мог войти в 40-дневный пост, он мог войти там в сетование, он мог посылать какие-то там нравоучения, наставления и умолять лице Бога. Что он делал, Неемия? А Неемия сделал конкретные практические шаги для чего? Для того, чтобы восстановить божественную власть в Иерусалиме, как это определено. И Господь Бог не случайно попустил такое, ну, запустение Иерусалима и храма, для того, чтобы поднялись вот эти люди, которые ратуют, которые ревнуют об исполнении заповедей. И эти самые 43 тысячи, они вошли в число тех людей, ревнующих. Понятно, что они, уже начиная исполнять затеянное, там у них не совсем получалось. Но я понимаю, что выйти из Вавилона, оставив насиженное, можно только во вдохновении, только в каком-то особенном озарении. В таком согласии они все согласны между собой были, когда собрались выходить. И вы помните молитву Ездры перед этим путешествием? Он говорит: я не могу просить государя, чтобы он дал нам охранные отряды.
1: Ну да, наша молитва нас охраняет.
2: Да, он входит в противоречие вообще с идеей своего путешествия в Иерусалим. То есть мы говорим о могуществе Божьем, а здесь так примитивно говорим, ну, как говорится, Бог на небесах, да, мы здесь на земле, и человек предполагает, Бог располагает, и так далее. Он говорит, мы так не... Они вошли там в пост. Они вошли в усиление. Вот одно из еще таких способов усиления молитвы – это пост, в данном случае совместный такой пост. Есть совместная идея. Успех дальнейшей молитвы – это снова мы говорим о согласии собравшихся и идущихся.
1: Ну, надо еще,
2: это относится к церкви.
1: Надо еще одну вещь подметить, что выходило немало стариков, потому что когда они отстроили храм, были люди, которые помнили еще тот предыдущий храм. И, возможно, вот они были той самой молитвенной силой, как и сегодня. Старцы – это наша молитвенная команда.
2: Но я бы встал на сторону здесь и молодых, потому что без них ничего не сделается.
1: Ну, это безусловно. Без них ничего не сделается.
2: Все-таки хотелось бы, чтобы мы не делили церковь на молящихся и на трудящихся. К сожалению, есть такая тенденция. Вот мы создадим молитвенную группу, и она будет там все промаливать. За лучшее, когда мы все молящиеся Богу, все до единого. И нет здесь какого-то молитвенного актива. Да, есть инициаторы, Неемия инициатор. И смотрите, сколько зависит от одного человека, но не один. За ним стоит вот эта молитвенная опора, молитвенный дух этих людей, которые были вместе с ним. Но кто-то должен произнести идею вслух перед Богом. Но Господь спрашивает, что вам нужно? Что вам нужно? Нам нужно невозможное восстановление Иерусалима, храма, восстановление священства, служения, процветание этого города, то, как было раньше. Это невозможно, да. Но мы просим. Мы просим об этом, и начинается движение. Вот мы свидетели уже действий, плодов усиленной молитвы. И вот первый плод действия усиленной молитвы во второй главе книги Неемии – это беседа Неемии с государем Артаксерксом. Я понимаю, что эта беседа, она имела вдохновение от Духа Святого. То есть, когда начинается молитва, а Неемия уже ушел в это необыкновенное молитвенное состояние. И когда царь только посмотрел на него, он понял, что с ним что-то происходит. Что? Он говорит, ты не болен, нет. Но с тобой что-то происходит. Молитва с нами начинает работать. Дух Святой начинает с нами работать, чтобы были итоги. Почему? Потому что мы в заботах этого века, в суете этой жизни, мы теряем слух, мы теряем зрение, мы теряем осязание этого Слова Господнего, Его воли. Это должно быть восстановлено. Вот Неемия начинает восстанавливаться. Он, ну, безбедно и неплохо жил у этого государя, верно? На хороших позициях таких. И неплохое было у него жалование, опять же, мы согласимся с этим. Но приходит для него идея, вот интересно еще, как действует усиленная молитва. Он как бы во плоти из лучшего идет в худшее. И не просто худшее, в опасное, агрессивное. Там никаких ему почестей нет. Там его никто ни во что не... Ну, по большому счету, он пришел как, скажем, области начальник. Но области начальники, они не были никогда в фаворе у народа. Они были... Но они для, это для них была работа. Они получали жалования, решали какие-то вопросы коммунальные, да, социальные, еще какие-то, что-то решали. И он, представьте себе, с такой должности переходит на такую позицию прораба, который всегда во всем виноват. Его все везде критикуют. Почему? Если все плохо, значит, виноват вот этот прораб виноват, области начальник виноват. Он не смог что-то делать. И сразу же Неемия, придя в Иерусалим, сталкивается с этим громадьем проблем и давления на него извне. Но с чем держится Неемия? Вопрос, что в нем эта молитва усиленная воспроизводит? Она воспроизводит предвкушение победы. Если нет предвкушения победы, вот предвкушение победы и решения неимоверно усиливает молитву. Человек понимает, и он начинает действовать в условиях невозможных.

0: субботний день, покой. То есть какое нужно производить усилие, и в этом трудился один человек для начала. Для начала один человек. Но, тем не менее, он предвкушал победу будущую. И это блестяще было им выполнено, хотя в таких посредственных условиях. Никто его там на руках не носил, никто его не хвалил никогда, заметьте. Заговор священников. Они там сговорились уже с аммонитянами. Они его не воспринимают как благодетеля Божьего. Они берут от него то, что нужно от них брать. Он начинает переговоры с князьями. Но смотрите, усиленная молитва даже одному человеку дает власть. О чем Иоанн сказал, что тем, которые приняли его, верующих во имя его, он дает власть быть чадами Божьими. Дело Божье невозможно исполнять без обличения вот этой властью, властью Духа Святого. Как о Христе говорят, что он говорил со властью, он не говорил заученные фразы или какие-то эпиграфы, он по существу говорил, по существу. Он пришел, послушайте, плотник пришел и предлагает людям готовиться к воцарению или к наступлению Царства Божьего. Интересный вопрос, да как? Ты плотник, послушай, они смеялись с него откровенно, просто хохотали. Говорит, посмотрите, что этот человек здесь, кто он такой? А плотник, опять же, какое дерзновение Христа, и дерзновение Христа присутствовало в характере Неемии. На грани невозможного. Ну, мы научены таким наукам, как управление церковью, там, делегирование власти, мы можем все рассчитывать, да. Но сталкиваясь с чем? Есть у нас помещение, есть оборудование, есть обученные люди, ресурсов неимоверно, а как-то не всегда все идет так, как хотелось бы. Это то самое время, когда нужна усиленная молитва.
1: А мы же, наоборот, нацелены на деятельность. И я помню 90-е годы, вот как раз когда «только делай», что называется, но выходить и делать, и действовать, и благовествовать как-то побаивались, но молиться умели. А сегодня нацелены мы больше на дело. И вот, а вот что-то дела как-то не идут. А вот сегодня бы молиться, а молиться как будто уже... И не умеем так, как раньше.
0: Ну, там у Павла фраза есть: «Мы не знаем, о чем молиться». Как можно должен. Этой фразой себя оправдать, но этой фразой надо себя больше наказать. Это ненормально, когда я не знаю, о чем молиться. Надо у Господа Бога спросить. Ну, понимаете, вот здесь, опять же, мы идем к мотивации усиленной молитвы. Христос спрашивает: «Что ты хочешь, да?» А мы спрашиваем: а ты что от нас хочешь? Вот еще интереснейшее очень начало, которое нас вдохновит. Он скажет: а я хотел бы вот так, вот так и вот так. Но это откровение нужно от Господа Бога получить. Конечно, прежде всего это получается или принимается в молитве согласии церкви. Когда церковь в согласии молится, вопросы такие задает пред Богом. И Господь Бог. Хорошо очень показано в обращении к ангелам ассийских церквей в книге Откровения, 2-3 глава. Там есть действия человеческие, а есть видение Божие. Видение Божие. И там в обращении к ангелу Сардийской церкви нам написано, там есть у тебя несколько человек, которые ходят в белых одеждах. Оказывается, что на настоящее время, вот там в Сардисе, для Господа не было актуально борьба с Иезавелью, с Николаитами или еще с какими-то сборищами сатанинскими. Он говорит: просто я ожидаю от вас, чтобы вы ходили в белых одеждах. Это также откровение. А помните молитву Варуха? Это книга Иеремии. Господь ему говорит: ты просишь великого.

0: недосягаемого. Это хорошо, когда мы в молитвах поднимаемся высоко, говорит, но я тебе что могу сейчас предложить? Я тебе предлагаю жизнь твою на всяком месте. Душу твою предлагаю. Тоже, ну, молитва. То есть человек видит одно нечто, а это ж ответ на молитвы Варуха, Варух – помощник Иеремии, тот, который записывал его пророчества, передавал людям, иногда провозглашал эти пророчества. И понятно, имея такое Божье присутствие в своей жизни, этот человек что-то просил у Господа, верно? А ему Господь ответил. Ты просишь такого, ну ты получишь самую такую необходимость для тебя. И это важно понимать, что мне сегодня нужно, чтобы находиться в действии Господнем. Для Него есть нечто сейчас ценное, и надо поймать этот момент. Усиленная молитва, как бы завершение тему, очень важно отметить, она создает вокруг нас зону безопасности. Нас интересует зона комфорта, верно? Но комфорт начинается с безопасности. Спокойно ложусь я и спокойно встаю, потому что ты охраняешь меня, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и сила моя. Это состояние усиленной молитвы. Смотрите, с одной стороны человек в страхе, но страх не проходит тогда, когда он входит в фазу усиленной молитвы. Усиленной молитвы. Еще самое примитивное или понятие усиленной молитвы, это когда она поставлена человеком на поток. То есть есть система молитвы. И это нормально, когда есть время, выделенное для молитвы. Когда есть культура молитвы, это опять же содержательность молитвы. Когда человек следит за своей молитвой, это также ее усиливает. Пусть какие-то небольшие такие штришки, но мы получаем уже общую картину и уже как бы украшением этой усиленной молитвы является ревность о храме Господнем, ревность о церкви его, о всех служениях церкви, о всех служителях церкви, об успехе церкви, о безопасности той же церкви, о финансовом состоянии церкви. Вот по какой-то крошечки каждый в своей молитве вносит в храм Господний, и храм будет процветать.
1: Хорошо. Спасибо, Николай Викторович. Спасибо всем, кто был с нами, кто поддерживает. Друзья, хороших вам молитв. Увидимся.
0: Да, хорошего дня всем.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

Псалом 130. Во мне, Господь, не надмевалось ни сердце, ни душа, ни очи. Твое величие мне казалось непостижимей звездной ночи. Смирял я душу на пути, идя в лазоревые дали. Я, как ребенок от груди, был отнят в горестной печали. Да уповает человек на Бога ныне и вовек.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников. Норвегия. Норвегия располагается в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген, Ян Мейн и Медвежий в Северном Ледовитом океане. Омывается Норвежским, Баренцевым и Северным морями. Норвегия – страна викингов и мореплавателей. Норвежцы очень любят отдых на природе и считают, что лучше лазить по лесу, чем по социальным сетям. Коренным населением страны были саамы. Кухня Норвегии навеяна скандинавскими традициями, особенностями расположения и природными богатствами королевства. Блюда в основном базируются на мясных, молочных продуктах, рыбе и морепродуктах. Фирменным блюдам относятся ракфиск, забродившая форель, иногда ее закатывают в банки и выпускают в форме консервов. Также к ним относятся лаки, жареный или копченый лосось, китовое мясо, фарикол, национальное блюдо из ягнятины с капустой и специями, смолохове, тушеная баранья голова и фенолар, тушеный окорок. В Норвегии готовят вкусные сыры. Козий сыр, сорта гамилост, пультост и знаменитый коричневый сыр брюнуст. Это необычный сладкий сыр. На вкус напоминает наше любимое сгущенное молоко. Норвежская кухня типично северная. В ней, как правило, мало свежих продуктов и в целом еда довольно тяжелая. В морозы без калорий пришлось бы туго. Вплоть до последних лет растительное масло здесь было практически неизвестно. Вся кухня основывалась на сливочном. Самые популярные блюда среди местного населения – тефтели. Тушеная капуста с бараниной и треска. Испокон веков картошка с селедкой были главной едой бедняков. В выборе продуктов питания норвежцы крайне консервативны, как, впрочем, и в любовных отношениях. Они предпочитают придерживаться вековых традиций. Свадебные обычаи в Норвегии уходят корнями в общинный строй. Чтобы женитьба состоялась, будущая нареченная должна громко и при свидетелях крикнуть суженому «Да!». Договоренности наедине в расчет не берутся. Когда-то все приглашенные добирались до места выкупа невесты на узких лодках, украшенных лентами и цветами. Современные норвежцы с удовольствием продолжают этот древний обычай, дополняя лодочную прогулку фотосессии. В древности прическа невесты украшалась массивной золотой короной. Теперь она превратилась в невесомый изящный аксессуар. А вот каша, приготовленная невестой в день свадьбы из пшеницы и сливок, по-прежнему украшает свадебные столы. Народные обычаи предписывают норвежцам вступать в брак по взаимному расположению. После обручения молодые официально считаются женихом и невестой. Свадьба же справляется тогда, когда жених сочтет себя экономически подготовленным к тому, чтобы содержать семью. Самобытная особенность норвежского общества – бережное отношение к семье. Обладание потомственной землей охраняется законом о наследстве. Следует отдельно сказать о норвежских семейных традициях. Работа в доме не делится на мужскую и женскую. На отпуск по уходу за ребенком имеет право не только мать, но и отец. Первые 4 недели оба родителя ухаживают за новорожденным. Норвегия – христианская страна. Около 80% населения исповедуют лютеранство. Остальные – это другие христианские течения и деноминации. Ранние норвежцы, саамы, были приверженцами скандинавского язычества, основой которого была шаманская религия, основанная на поклонении природе. Как и многие другие языческие религии, саамы видели жизнь как круговой процесс смерти и возрождения. Скандинавская мифология развилась из мифов германских народов. Культ Одина в Норвегии, вероятно, распространился из Западной Германии. Старые боги потеряли у населения популярность, им на смену пришли новые боги – бог грома Тор и богиня любви Фрея. О старой религии сохранились очень скудные сведения, но их вытеснила последующая христианизация населения. Процесс постепенной христианизации начался с 1000 года. До реформации XVI века норвежцы были частью католической церкви. Затем государственной религией становится лютеранство. Норвежцы не склонны афишировать свою религиозность. Почти 90% населения причисляют себя к государственной церкви Норвегии. Всего 10% из них регулярно посещают церковные службы или другие религиозные мероприятия. Остальные к религии серьезно не относятся. Сегодня мы познакомились с северной страной Норвегия, где удивительная природа и можно увидеть северное сияние, а люди очень дружелюбные и открытые.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. С 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим об основных ошибках демократии в церкви. Мне говорят, что если бы царство во времена Давида управляло сенатом, то вряд ли бы он, то есть сенат, позволил царю сделать народную перепись. Но поскольку последним словом обладал царь, а не его советники, то слово царя превозмогло. За грех Давида Бог наказал весь народ. Как же возможно одному человеку управлять таким большим обществом, когда все расплачиваются за твои ошибки? Аргумент на самом деле имеет вес, признаю. Однако я все равно остаюсь на стороне Давида. Мы, люди, злопамятны, потому что злы по природе, и у нас хорошая на злое память. Мы не хотим признать, что если бы царство во времена Давида управлялось другими, а не Давидом, который непрестанно искал Божьего водительства, то оно никогда бы не было столь устроенным, но терзалось бы смутами, разделениями и междоусобными войнами. Я считаю, что самая большая ошибка демократии на церковном дворе, когда люди получают больше голосов не потому, что видят дальше, а потому, что их больше. В результате побеждает не дальновидность лидера, а близорукость большинства. 10 соглядатаев оказали большее влияние на общество израильтян, нежели Моисей, Навин и Халев, за которыми стоял Бог. Увы, демократии предпочитают голосу откровения голос большинства. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
3: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 4 августа, и наша тема сегодня – важность своевременности. Место Писания, Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих. Иисус говорит: «Будьте мудры, как змеи». Слово «мудры» – греческое слово «софос», которое означает особую мудрость. Когда ты умный, Иисус говорит, мы должны брать пример со змей. Змеи знают, когда нужно затаиться, они знают, когда нужно вести себя тихо. И змеи знают, когда наносить удар. Они знают, когда у них есть реальная возможность сделать это. Змеи знают, когда время нанести удар или действовать. Также, если мы будем послушны Святому Духу, Он подскажет нам, когда нужно вести себя тихо и просто наблюдать. И также Дух Святой поможет нам увидеть, когда перед нами открываются возможности. И когда Бог предоставляет нам возможность, мы не можем просто сидеть и ждать. И как змеи, мы должны в нужный момент нанести удар, образно говоря. Иисус сказал, что мы должны быть мудры, как змеи. Пожалуйста, подумайте об этом сегодня.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 4 августа. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Апостол Павел в письме к Коринфянам дает прекрасный совет, как жить и преодолевать трудности. Сегодня мы можем принять решение в Иисусе Христе быть твердыми и непоколебимыми. Ведь мир всеми своими средствами пытается перетянуть человека на свою сторону, отдалить от Христа. Нам нужна стойкость, чтобы противостоять этому. Помните, Божье Слово говорит, что мы члены тела Христа. Мы призваны оставаться в Нем. Поэтому мы должны быть тверды и непоколебимы там, куда мы призваны. Далее апостол Павел говорит: «Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Нам необходимо развиваться и развивать дело Господне. Не бездельничать и топтаться на месте, а двигаться вперед вместе со Христом. Потому что труд ваш не тщетен пред Господом. Ведь в вечной жизни существует воздаяние за все наши труды. Будьте тверды, оставайтесь непоколебимы и преуспевайте в деле Господнем. И Божьи благословения пребудут с вами. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
2: Залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 августа. Если вы любите Бога, будьте послушны Ему. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Евангелие от Иоанна, 14:15. В сегодняшнем стихе Иисус говорит, что наша любовь к Нему выражается в нашем послушании Его словам. Для того, чтобы слышать голос Божий, нам нужно проявлять послушание в том, что уже открыто нам. Непослушание приводит к чувству вины. А до тех пор, пока мы чувствуем вину, наша вера не будет сильной. Смотрите первое послание Иоанна, 3 глава, стихи с 20 по 24. Цели христианина должны отличаться от тех целей, которые преследуют неверующие. Люди, которые не служат Богу, ищут денег, должностей, власти и материальных благ, но христиане должны в первую очередь проявлять послушание Богу и прославлять Его своей жизнью. Я много лет посещала церковь, но при этом уделяла мало внимания послушанию. Я следовала религиозным предписаниям и надеялась заслужить расположение Бога, но я не руководствовалась Его принципами день за днем в ежедневных делах. Посвятите себя Богу полностью. Позвольте Духу Святому действительно стать вашим учителем. Делайте все, что в ваших силах, чтобы исполнять Его указания. А если в каких-то случаях вам это не удается, просите Его простить вас и продолжайте идти за Ним. Не тратьте время и силы на то, чтобы винить себя, потому что если вы с Богом, то в любой момент можете начать все заново. Молитесь о послушании. Изучайте, что значит слушаться Бога, и старайтесь быть послушными Ему каждый день. Так вы проявите свою любовь к Богу. Божье слово на сегодня. Как бы мы ни старались, нам не избежать ошибок. Но если мы не намерены сдаваться, мы обязательно достигнем цели. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, может ли христианин быть в депрессии?
1: Очень важный вопрос, и особенно в наше очень сложное время, в котором мы живем. Для того, чтобы нам точнее на него ответить, нам сначала нужно попробовать дать определение депрессии. Что мы имеем в виду, когда говорим о депрессии? И здесь, конечно, существует множество самых разных точек зрения и много разных определений и, соответственно, отношений к этому явлению. В действительности, многие верующие люди, они считают слово «депрессия» связанным с какими-то демоническими силами, с какими-то процессами, которые, ну, связаны чуть ли не с лишением человека разума или способности ясно мыслить. И отсюда есть предположение, что у настоящих верующих не может быть депрессии. Но все, как я уже упомянул, связано с нашим определением. Что же это такое? Если мы посмотрим на депрессию как на глубокую степень уныния, когда человек теряет надежду, когда у человека внутри преобладают печальные настроения, подавленность внутренняя, то вот такие явления, конечно же, могут и они имеют место в жизни многих верующих людей. И для этого есть несколько причин. Дело в том, что мы, люди, имеем физиологическую и духовную составляющую. Физиологическая составляющая связана с процессами, имеющими место в нашем теле. Известно, что люди в определенные периоды своей жизни имеют более сложную эмоциональную реакцию на какие-то явления. Ну, например, если вы вспомните ситуации, в которых вы долго не спали, вы можете вспомнить, что в тот момент вам было труднее правильно реагировать эмоционально на что-то. Я помню в своей жизни такие ситуации, когда после пару суток отсутствия сна или же минимального сна, я наблюдал за собой, как мне труднее справляться с раздражением. В определенной ситуации я бы абсолютно не прореагировал на какие-то раздражающие факторы. А вот после такого ненормального какого-то периода, в котором ты лишен сна, тебе очень трудно реагировать. Или же известно, что женщины в определенные периоды своего месячного цикла, они становятся более эмоциональными. Или же известные периоды, так называемый кризис среднего возраста, когда людям труднее справляться с эмоциями. Все это связано с физиологией. То есть определенные физиологические процессы, которые влияют на эмоциональную составляющую. Конечно, здесь мы находимся в опасности того, что многие люди имеют тенденцию списывать все на свою физиологию, когда они свои реакции объясняют постоянно теми или иными физиологическими процессами. Но мы, признавая реальность этого, не можем отрицать то, что физиологическая составляющая существует. Кроме того, конечно, существует духовная составляющая. Духовная составляющая исходит из нашего взгляда на реальность. Она исходит из нашего понимания того, чем управляется мир, в чем наша надежда, в чем наша точка опоры, где наше упование. И вот когда мы говорим о верующих людях, верующие люди имеют в своей жизни достаточно основания в Священном Писании и в Боге, который является его автором, в Боге, который послал Сына Своего Иисуса Христа для нашего спасения, в Боге, который дал нам ясное описание будущего, твердого будущего, ясного будущего, доброго, светлого, славного будущего, которое связано с его Сыном. И вот в этом случае у верующего человека есть намного больше инструментов для того, чтобы бороться с депрессией. Хотя он может попадать в депрессию по одной или другой причине. По причине неправильного мышления, или же по причине физиологии, или же по причине неправильных реакций, которые сложились, или по причине определенного периода жизни. И вот верующие люди, как я уже сказал, у них есть намного больше основания для того, чтобы побеждать депрессию. Хотя, как я уже сказал, это достаточно сложное явление и очень часто требует комплексного подхода.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если вы желаете узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете посетить наш сайт slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Библейский портал exeget.ru представляет.
1: Двадцать третья глава «Деяния апостолов» для библейского портала «Экзегет», читаю перевод Международного библейского общества. А Павел в Иерусалиме предстоит перед высшим советом Синедрионом, и римский командир полка, римский, собственно говоря, даже не наместник, а такой, скажем, администратор и комендант города, он должен как-то что-то решить, да? Павла обвиняют, судя по всему, в чем-то тяжелом. У Рима претензий к Павлу нет, у Рима, к тому же, есть потребность защищать Павла, потому что он римский гражданин, да, такое право у него есть, и что с этим делать дальше? Надо хоть понять, в чем его обвиняют. Ну, и, соответственно, Павел использует эту возможность для проповеди еще раз. Он говорил уже со всем народом, рассказывая о своем опыте, это мы читали в предыдущей главе, о том, как он обратился к вере во Христа, и, наверное, он то же самое скажет членам Синедриона. Павел посмотрел на членов высшего совета и сказал: «Братья, вплоть до сегодняшнего дня я жил с чистой совестью перед Богом». Тут первосвященник Анания приказал стоявшего рядом с Павлом ударить его по губам. То есть, а что это ты перед нами возносишься? Это мы определяем здесь, у кого чистая совесть, у кого нечистая. Мы тут иерархия, а ты никто, молчи, смиряйся, на всякий случай тогда. Павел тогда сказал: «Бог ударит тебя, стена ты подбеленная. Ты сидишь здесь, чтобы судить меня по закону, а сам нарушаешь закон, приказывая бить меня». Смотрите, Павел отстаивает свое достоинство. Он не отказывается разговаривать со своими судьями, нет. Но он требует от них: давайте вы сначала меня выслушаете, а потом уже будете думать о наказании. Почему вы начинаете с побоев? Что это за пыточное следствие? Вот уже тогда люди понимают, что это неправильно. Те, кто рядом с Павлом, сказали ему: как ты смеешь оскорблять Божьего первосвященника? Павел его в лицо, очевидно, не знал. Но портреты иудеи не использовали, а телевидения, извините, не было. Павел ответил: братья, извините, я не знал, что он первосвященник, ведь Писание говорит: не говори плохо о вожде твоего народа. То есть, смотрите, для Павла вот этот принцип лояльности даже выше принципа справедливости. Если это первосвященник, я даже не буду ему возражать. Вот интересно, да? А дальше, все-таки ему нужно как-то с этими людьми, с Синедрионом поговорить. И он понимает, что самый лучший способ вот каким-то образом разделить врагов, которые на него ополчились, это подбросить им философский и богословский диспут. Павел знал, что одни из них были саддукеями, а другие фарисеями. Это две основные группы, причем саддукеи не признавали воскресение мертвых. Да, они считали, что мертвый никогда не воскреснут, что вот человек умер, и все. А поэтому он громко сказал членам высшего совета: «Братья, я фарисей, сын фарисея, и меня судят за надежду на воскресение мертвых». Вот он вбросил ровно эту тему. Представьте себе, я не буду приводить современных политических аналогий, но кого-то привели там, я не знаю, времена Данте, в какой-нибудь итальянский суд, и он говорит: вот я гвельф, а меня судят гибеллины за то, что я против них, да, то есть вот две основных партии, они соперничают, и тут же, естественно, свои захотят его защитить. Когда он это сказал, между фарисеями и саддукеями разгорелся спор, и собрание разделилось, потому что саддукеи говорят, что нет ни воскресения, ни ангелов, ни духов, фарисеи же во все это верят. Ну, как всегда, когда любимая дискуссия, особенно в интернете сегодня, никто уже ни на кого не смотрит, ни о чем не думает, только, знай свое, толдычит и ругается. Поднялся крик, некоторые учителя из закона и из фарисеев стали решительно заявляли: «Мы не находим в этом человеке ничего плохого, что если ему говорил дух или ангел». То есть все, чтобы этим саддукеям насолить, он против саддукеев, мы за него, уже не важно, что там и как. Спор разгорелся настолько, что командир римского полка, опасаясь, как бы Павла не разорвали на части, приказал солдатам забрать его от них силы и увезти в казарму. Вот богословские дискуссии до чего доводят. А следующей ночью перед Павлом предстал Господь и сказал: «Не бойся, как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так будешь свидетельствовать и в Риме». Павел вообще-то собирался в Рим сам, потому что Рим — это центр империи, столица, там все самое главное происходит, проповедь, произнесенная в Риме, очень скоро будет известна везде. И Господь тоже этого хочет. Но что, как быть, при чем здесь это? Вот у Павла проблема, его хотят судить, но никак не могут понять, за что. Для иудеев он крайне неудобен, хотят избавиться. А римская местная власть в лице этого командира полка тоже, в принципе, не прочь бы его куда-нибудь подальше, да? Так это же прекрасный повод отправиться в Рим. Наутро некоторые иудеи собрались и поклялись ничего не есть и не пить до тех пор, пока не убьют Павла. Ну, то есть, вот очень серьезный обет дали. Они пошли к первосвященникам и старейшинам и сказали: «Мы поклялись ничего не есть, пока не убьем Павла. Итак, вы, высший совет, попросите командира римского полка привести его к вам, якобы для того, чтобы поближе познакомиться с его делом. А мы будем наготове и убьем его еще до того, как он дойдет до этого места». Ну, то есть нападение по дороге, да? Об этом заговоре узнал племянник Павла, сын его сестры. Видимо, все-таки кто-то трепался. Он пошел в казарму и рассказал об этом Павлу. Тогда Павел подозвал одного из сотников и сказал ему: «Отведите этого юношу к командиру, у него есть что-то важное сказать ему». Сотник отвел юношу к командиру и доложил: «Заключенный Павел позвал меня и попросил отвезти этого юношу к тебе. У него есть что-то важное сказать тебе». Командир взял юношу за руку, отвел его в сторону и спросил: «Что ты хочешь мне сообщить?» Юноша сказал: «Иудеи решили просить тебя привести завтра Павла в высший совет, якобы для того, чтобы поподробнее узнать о нем. Но ты этому не верь, потому что в засаде его поджидают более 40 человек. Они поклялись не есть и не пить, пока не убьют его. Они стоят наготове и только ждут твоего согласия исполнить их просьбу». Командир полка отпустил юношу и дал ему наказ: «Никому не говори о том, что ты только что мне рассказал». Зачем эти подробности мелкие? Ну, занимательно, конечно. Вот напряжение такое нас Лука держит, как хороший романист, детективщик, в неведении. Как же все это произойдет? Вот опасность грозит, как удастся от нее избавиться? А может быть, не удастся, что делать? Но мне кажется, это еще и о том, что вот здесь начинается такая сложная история отношений Павла с властью. Римская власть совершенно не собирается ему покровительствовать. Да, там был какой-то Сергий Павел на Кипре, который, возможно, кстати, Павла усыновил, почему Павел и получил новое римское прозвище, до этого его имя было Савл. Но это частный случай. А вот Павел начинает действовать так, чтобы заставить всю эту махину римского государства работать на свои цели. В частности, защитить его от иудейских этих зелотов-ревнителей и отправить в Рим. И ему это удается. Вот тоже некоторый образец, некоторая модель. Церковь вовсе не революционная организация. Она, более того, использует государство. Но не для того, чтобы решать задачи государственные, а для того, чтобы нести свою проповедь. И римское государство очень этому способствует. В конце концов, огромная территория, на которой единый правопорядок, система дорог, да, то есть можно путешествовать спокойно, не опасаясь того, что попадешь между воюющими сторонами. И командир полка, он знает, что это римский гражданин, он честно исполняет свой долг, он должен убрать отсюда Павла, но сделать это так, чтобы его по дороге не убили. Затем командир вызвал двух сотников и приказал им: «Подготовьте 200 солдат, 70 всадников и 200 копьеносцев». Копьеносцы — это вспомогательные войска, то есть солдаты — это римские легионеры, а копьеносцы — это из местных. Ну, может, не местные, а какие-нибудь там мавританцы, германцы, неважно, то есть не римляне, а легкая пехота. «Для выхода в Кесарию через 3 часа после того, как стемнеет ночью, да еще и под такой охраной, почти 500 воинов. Приготовьте Павлу коней, смотрите, чтобы Павел был в безопасности, доставлен к наместнику Феликсу». А там, соответственно, наместник римский, да, командир полка — это комендант Иерусалима, он подчиняется наместнику, он живет в Кесарии. И он написал такое письмо: «От Клавдия Лисия досточтенному Феликсу, наместнику Рима. Приветствую тебя. Этот человек был схвачен иудеями, и они собрались уже убить его. Но я подоспел с воинами и спас его, так как узнал, что он римский гражданин». Естественно, себя выгораживает с самого начала. «Желаю знать, в чем они его обвиняют. Я привел их в его высший совет. Я понял, что обвинение связано со спорными вопросами их закона, и что он невиновен ни в чем, заслуживающем смерти или темничного заключения. Мне также стало известно, что против него составлен заговор, я сразу же отослал его к тебе, велев обвинителям представить тебе обвинение против него». Спихнул на начальство, пусть начальство разбирается. Правильно? «Солдаты, выполняя приказ, взяли Павла и повели его ночью в Антипатриду, город по дороге в Кесарию. На следующий день они отправили его с всадниками дальше, а сами возвратились в казарму. Когда всадники прибыли в Кесарию, они отдали наместнику письмо и передали ему Павла. Наместник прочитал письмо и спросил Павла, из какой он провинции. Это важно, потому что он подсуден по месту своей прописки, условно говоря, да? Узнав, что Павел из Киликии, а не из Палестины, не из Иудеи, он сказал: «Я выслушаю тебя, когда сюда придут твои обвинители», и приказал содержать Павла под стражей во дворце Ирода. Ну и особо ему это все не интересно, он занят чем-то другим. Ну, раз римский гражданин, ну не будем его выдавать местным на расправу. Так это же еще один повод, прекрасный повод для проповеди. Павел, конечно, им воспользуется в следующей главе.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Доброе духовное. Раны или поцелуи. Друг искренен, даже если он ранит, а враг рассыпает поцелуи. Книга Притч, 27 глава, 6 стих, новый русский перевод. Большинству людей нравится слышать похвалу и добрые слова о себе. Нам намного сложнее принимать замечания, особенно когда они касаются неприятных сторон характера или ошибок в нашем деле. Этой слабостью может воспользоваться дьявол. Он создает вокруг человека такое окружение, где его постоянно хвалят, а затем убеждает, что всеобщая похвала подтверждает правильность его пути. Болезненные слова искреннего друга могут принести намного больше пользы, чем сладкие речи врага. Друг может ранить тебя корректировками и исправлениями, потому что хочет остановить тебя там, где ты ошибаешься. Враг же рассыпает поцелуи, чтобы ты продолжал двигаться в неверном направлении. Иисус предупреждал своих учеников, что если все люди говорят о них хорошо, то они в беде. Поэтому не отталкивай друзей, которые способны указать тебе на ошибку, и осторожно относись к похвале тех, кому выгодны твои заблуждения. Лучше принять горькую таблетку из рук друга, чем сладкую конфету из рук врага. Искренние слова, даже если они ранят, могут помочь тебе исправиться, а лестные слова способны усыпить внимание и оставить тебя в заблуждении. Цени тех, кто любит тебя достаточно сильно, чтобы сказать неприятную правду. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне правильно принимать замечания от людей, которые искренне желают мне добра. Удали из моего сердца обиду, которая мешает увидеть собственные ошибки. Дай мне мудрость отличать слова верного друга от лести человека, который может ввести меня в заблуждение. Научи меня ценить правду, даже когда она ранит. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях.
3: Религиозная группа «Христиан веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Брак. В Мексике одна пара после обручения раздумывала 67 лет. Только после этого времени, в возрасте 82 лет, размышления увенчались бракосочетанием.
1: Вечные хиты.

Псалом 13. Лишь только человек безумный сказать мог в сердце: Бога нет. И этот мир порочный, шумный, оставил истину и свет. Всю землю люди развратили, совершая гнусные дела, и словно стадо устремили свои шаги в долину зла. Господь с небес воззрел на землю,

0: готов. Но от Творца все уклонились и ищут злато, серебро. В делах пустых осуетились. Нет тех, кто делал бы добро. С Сиона кто пошлет спасенье? Кто отряхнет с одежды пыль? Когда Господь вернет пленение, то возликует Израиль.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

тебя, чем звук. Ну кто же гонит тебя, друг, и не дает тебе покоя? Боится он, что можешь ты узнать того,

0: мне живешь, лев и люди, мои страхи ты раз.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Митрополит Иларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Иларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать

Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает Кроссволк. В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж-Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. С 4 по 8 августа в Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

надежды уж нет, а море шумит, дует ветер злой.

Долой сквернословие, зависть, хамство! Да здравствует честь, благородство, культура!

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим.
2: Доброе утро всем, друзья! Приветствуем вас и приветствуем Николая Викторовича. Николай Викторович, доброе утро.
3: Да, я всех приветствую. Это доброе утро. Ну, пока еще успешное и в цифровом вакууме утро позволяет нам цифра сегодня, ну, спокойно говорить, слышать, видеть друг друга. И, ну, в этом, можно сказать, специфика настоящего времени, как бы мы его

0: критиковали, но тем не менее у нас получается сегодня слышать друг друга за тысячи километров. И это нормально.
1: Так это прекрасно, да, просто.
0: Ну, утро все-таки, утро. Среди прочего, нас устремляет к общению друг с другом. И пусть цифра нас не разлучит. Не разлучит цифра нас.
1: Ну,
0: цифре это... легко, да, легко. Раз включил кнопочку, и ты уже видишь.
1: Да.
0: А так я вспоминаю совсем древние времена, когда ты неожиданно там с рейса самолета там на автобус рейсовый, и неожиданно по адресу, и тебя ждут, вы понимаете, вот ты не позвонил, ты не написал, телеграмму не, но с тебя, тебя ждут, и ты имеешь общение. Сегодня все немножко не так, но тем не менее основная цель и нашей передачи программы – это общение.
1: Ну да. Ну, было бы любопытно, да, как бы апостол Павел писал сегодня свое послание, когда он говорит, что с духом моим, как бы присутствуя у вас духом. Сегодня он бы написал: подключимся, ребята, в Макси, и там увидимся. Вот любопытно. Может быть, мы где-то теряем это присутствие.
0: Ставьте лайки, да.
1: Ставьте лайки, да, кому не нравится. И кому нравится, что-нибудь доставьте. Вот. А как вы считаете, Николай Викторович, вот искусственный интеллект, он нас совсем разлучит или все-таки есть шанс у верующих?
0: Я здесь отвечу словами, опять же, Павла, послания к римлянам. Он говорит: я уверен, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе. Это все в наших руках.
1: Это все
0: он, как мы смотрим на вызов? Искусственный интеллект – это вызов. Он говорит: я вас разлучу. Я сейчас с вами такое сделаю. Но есть такая фраза: Господь посмеется над искусственным интеллектом. И мы над ним посмеемся. Ну, как посмеемся? Мы берем от него то, что нам нужно. А мы нуждаемся в некоторых опциях его, верно? Его функционал нас устраивает, он работает на нас, но он не будет работать вместо нас. И это зависит, опять же, от нас. Мы будем...
1: Да, и вместо нас он не помолится. Нельзя вот сегодня, наверное, и нельзя будет никогда попросить искусственный интеллект таким хорошим голосом: ну ты помолись там за меня, ты же знаешь, какую молитву вознести. Он скажет: не проблема, ты только колонку включи.
0: Или замолви слово, да. Искусственный интеллект решает, с одной стороны, вопросы, но он их, решая в цифре, решает только в программе. Что такое программа? Он заложил туда определенную информацию, образцы, формы. Если что-то программу не устраивает, она выбросит этот файл и напишет error или еще что-нибудь, скажет: не принимай. Да, мы сегодня убеждаемся в этом. А что такое, что есть человек? С человеком можно разговаривать. Вот пришла вдова к неправедному судье, параллельно провожу, пришла вдова в МФЦ и прозевала свой вызов. Номер 55П, пройдите к окошку номер 15. Она прозевала вызов. И все, ее интеллект отбросил на конец другой очереди. Если бы это был судья и вдова, она пришла, говорит: так и так, дело мое. Он говорит: не хочу решать. Нет, а с машиной ты не поспоришь. Ты бы даже не будешь с ней спорить. Там выскочила красная какая-то отметка, или ничего не выскочило, и уже ожидает следующего обращения. Это цифра. Людям она удобна, с одной стороны, пока они не столкнулись с безразличием, с пустотой, с этой цифровизацией всей, которая выбрасывает душу человеческую вон. И люди возмущаются не тем, что их вопрос не решился, а тем, что нет контакта, не с кем разговаривать. Лет 20 тому назад мы с товарищем путешествовали в поезде в Санкт-Петербурге. И проезжая российскую границу, таможенник определил, что у моего товарища паспорт просроченный, фотография не переклеенная на 45 лет. Чем закончилось все дело? Закончилось тем, что, ну, там, пошутили, попререкались, они говорят, ну, ты ж смотри, домой приедешь, когда, то ты, ну, исправь эту ошибку.
1: В общем, поступил таможенник по-человечески.
0: Да, по-человечески. Он вошел в положение, машина никогда не войдет в положение. Никогда не войдет в положение.
1: А она не будет тебе сопереживать и сочувствовать, наверное, и она не поделится с тобой своими переживаниями, как иногда бывает тоже на дороге, нарушил ты правила, и вот сотрудник ГАИ, и ты ему объясняешь, что у тебя в жизни не ладится, да. А он начинает тебе объяснять, что у него в жизни не ладится. И вы поговорили.
0: Да, машина сфотографировала, вбросила в программу, и там уже пришел судебный иск на определенную сумму, тебя не спрашивающий, ты согласен с ним, не согласен. Да? Не с кем побеседовать даже. Вот такое настоящность такая. И уже к искусственному интеллекту мы никакую молитву не приложим. Он ее никогда ничем не усилит, потому что Бог не будет слушать искусственный интеллект. Он с камнями не разговаривает, с железом. Он человека для чего сотворил? По образу своему, подобию своему. Представьте себе, если бы цифровизация развивалась в Эдемском саду, и Господь приходит в Эдемский сад, а там звучит с колонок голос. Мы вас приветствуем в Эдемском саду. К сожалению, сегодня нас не будет. Мы на том краю чем-то заняты. Угощайтесь, пожалуйста, плодами, наслаждайтесь жизнью. И по кругу опять повторяется. Это, ну, так не должно быть, правильно? Так не будет никогда. С Господом не будет так никогда. И вот, к сожалению, иногда даже из уст живого человека молитва начинает звучать как оцифрованная, неосмысленная. Ну, повторение одних и тех же фраз стандартных. Мы к ним привыкаем. Опять же, лет 20, наверное, или 5 тому назад у нас была конференция в Донецке, и приезжали гости из Бразилии. Из Бразилии, с какого-то штата. И я был удивлен, не знаю, приятно, неприятно, но формой их молитв. Они были очень короткие, но емкие по содержанию молитвы. Мы не так были научены. Вот наши предшественники, они как молились? Они выходили, во-первых, менялся тональность голоса, они начинали там переходить на какой-то там крик и то. Но если к содержательности прислушиваться, она оставляла желать лучшего. Потому что много повторов, много нескольких кругов, и надо с такой молитвой работать. А ну, бразильцы осмысленно.
1: Мы склонны, к литургии, и нам кажется, что вот такая или такая форма, она вот как-то будет правильная. Это будет молитва, а не что-то такое.
0: Уже. Молитва, причем такая неформальная. Неформальная. Даже наполняя служение смыслом, мы и песни вкладываем туда определенные, чтобы звучал смысл, и чтобы эти песни, ну, как бы влияли на нас, меняли нас или возбуждали нас к чему-то. Опять же, своей осмысленностью. Это все тема усиленной молитвы. Когда... Но если об усилении говорить, то в цифре мы можем, или в аналоге, да, в аналоге мы подкручиваем какой-то потенциометр, а в цифре мы мышей этот же потенциометр двигаем. Но если брать, например, творческий подход, человек говорит прозой, его не понимают. Он прозу полагает на стихи. Недостаточно, но уже внимание обращает. Тогда на эти стихи он накладывает мелодию, чтобы добиться, как в известной опере «Орфей и Эвридика». Там есть знаменитая мелодия Орфея, которую он произносит где-то же или воспроизводит где-то в преисподних местах земли. И знаете, она касается, эта мелодия. И да, ну, зрители в зале, они притихают и начинают задуматься. Это усиленное, это нечто усиленное. И откуда берется тема усиленной молитвы? Она вытекает из неотвеченных молитв или из молчащего неба. Вот эта тема драматизма молитвы, ну, для меня лично хорошо очень открывается в книге Неемии и Ездры, показывая важность неформальной молитвы и силу отвеченной молитвы. Но здесь есть один момент интересный или очень важный. Мы должны учитывать разницу наших ожиданий и разницу действий Божьих. У него один день, как 1000 лет, а у нас минуты расписанные. Мы наметили себе молитву на 10:30, верно? В 10:25 мы что, чем-то заняты еще, верно? А в 10:40 уже у нас другое дело намечено. Но Господь эти номера все не принимает. Он ожидает усиленной молитвы. И вот заметьте, даже когда к нам обращаются люди, мы не всегда мгновенно реагируем. Мы оцениваем авторитет личности, которая к нам обращается, верно? Мы оцениваем пользу, которую мы получим от этого диалога. Мы просто оцениваем желание или нежелание. И на некоторые запросы мы вообще не отвечаем. Вот ко мне может обратиться человек, там, так и так. Скажите, пожалуйста, вот то-то. Я говорю, ты знаешь, извини, я не знаю сейчас. Я не говорю прямо, я не хочу этим заниматься. Зачем оно мне это нужно? Он второй раз обращается. Третий, я сдаюсь тогда. И иду ему навстречу. Но пред Господом, я думаю, все и сложнее значительно. Это показано в книге Неемии. Вот драматизм неотвеченных молитв.
1: Да, нам, кстати, очень хорошо в книге Неемии даны его молитвы практически в каждый ключевой период его жизни. И самая длинная – это, наверное, та первая, с которой, по сути дела, и начинается книга Неемии, где он много молится, и, судя по всему, он молится дома. И это, наверное, только часть ее нам дана. А ведь все остальные, они достаточно короткие молитвы.
0: Ну, а есть еще молитвы за кадром, Юрий Анатольевич. Да. Молитвы за кадром. У нас, мы сегодня обладаем таким достоянием этой книги. Мы можем рассматривать сразу несколько участников молитвы. То есть нам Господь Бог показывает свое видение. Мы выступаем на стороне Неемии. Мы видим реакцию его государя и там, ну, всей этой власти. Нам представлены здесь просители, ходатаи, которые пришли из разрушенного, ну, забитого Иерусалима. Мы видим с высоты этого времени, нашей эпохи, противников Неемии, их намерения. Все это вместе мы складываем для себя, для того, чтобы уразуметь сущность усиленной молитвы. И усиленная молитва возникает на фоне вопросов, которые решать невозможно. Не то, что они трудные, и там что-то их решать невозможно. Что я нахожу в Писаниях? Для Господа Бога ценны те люди, которые становятся перед невозможным, что решать невероятно это решать. Ну, если такие пафосные брать, да, примеры, подходит Иисус Навин со своим народом, воинством, со священством к Иордану. В это время Иордан наполняли воды половодье. Да? Поднимается вода, и она не просто поднимается, это бурный поток, он несет с собой какие-то старые ветки, бревна, мусор, такая мутная, бурлящая вода, но ее есть шанс перейти. Но группе каких-то героев, да, поток Кедрон, 200 человек перешли с Давидом вместе, а остальные не могут, говорю, ну сил нет. Но обратите внимание на позицию священников. Священники за шесты несут ковчег. Судя по всему, их было четверо или восемь человек они несли. Им велено идти вперед. Здравомыслящий человек остановится и скажет: я не могу туда идти, потому что идти туда невозможно, там бурлящий поток, а они идут. Вот это есть принцип усиленной молитвы. Она и нужна-то там, где нерешаемые обстоятельства. Нерешаемые обстоятельства, они допущены Господом Богом для того, чтобы Ему самому продемонстрировать Его же силу, но через нас.
1: Так, а молитва, она усиливается чем? Она усиливается словами, она усиливается нашим состоянием или она усиливается обстоятельствами, которые вот нас к ней побуждают?
0: Она усиливается нашей дерзостью пред лицом обстоятельств. Вот в чем, помните, Ахав, и против него там целое войско, несколько собрались государств против него и посылают ему представителя, дипломата, говоря: ну давай обсудим вопросы твоей сдачи, как ты будешь сдаваться в плен. А он такую фразу бросает: жалкий Ахав, у которого там войско, смотреть не на что. Но его побудила молитва к этому слову. Он говорит в отношении принятого решения. Уже решение принято. Сейчас этого города здесь не будет. И царства. И Ахава самого не будет. Он говорит: пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. Откуда слово у него это берется? Усиленная молитва, когда в ней, ну, есть принятое человеком решение сделать первый шаг, она усиливается Духом Святым. Появляется дерзость. Только в дерзновении можно что-то совершить. Какой-то рубеж, даже какую-то канавку небольшую перепрыгнуть, верно? Нужно взять себя в руки, нужно разбежаться, оттолкнуться, прыгнуть, приземлиться удачно, успешно и дальше двигаться. Это действие усиленное нашим намерением. Ну, в основе вообще темы усиления лежит вера все-таки. Вера. Как я могу... Вообще, любую молитву, она строится только на вере. В Неемии я вижу человека, которого можно назвать всегда молящегося Богу. Это категория праведников. Если мы возьмем список праведников в Писании, это люди, всегда молящиеся Богу. И молитва выражалась не только в самом процессуале, то есть есть какой-то порядок молитвы, содержательность молитвы. Мы это знаем хорошо. Есть молитва поклонения, молитва хвалы, есть молитва исповедания, покаяния, молитва свидетельства перед Богом, молитва просьбы и так далее. Но всегда молящийся – это человек, который все вопросы жизни решает посредством молитвы. И он в молитве приготовлен. Он приготовлен правильно принять информацию. И книга Неемии начинается с такого события, которое приготовлено молитвой. Однозначно молитвой. И я понимаю, это молитва не только Неемии, но тех людей, которые к нему пришли. Какая ситуация? Город разрушен. Стена городская разрушенная. Храма как такового нет, служение не производится, вокруг неприятели. люди, которые живут в этом городе в уничиженном состоянии. Здесь еще одно есть обстоятельство. Пророк Иеремия пророчествовал 70-летний плен. 70 лет прошли. Где обещанное все? То есть, смотрите, Господь сказал через 70 лет, ну, мы читаем книгу Иеремии, и там очень много таких вдохновляющих предсказаний. Все, я вас возвращу, я вас благословлю. Но что удивительно, когда Ездра стал собирать людей, чтобы вернуться в Иудею, он набрал там 42 тысячи. На первом подходе, то есть они собрали, там рассчитались по определенным спискам, там не было священников сразу. Священники не пошли. Удивительно, да? Так вот и начинается здесь тема молитвы. Молитва должна зацепиться за Божье обетование. Господь сказал, 70 лет я вам определяю, прошло 70 лет, и мы читаем молитву Даниила по этому поводу.
1: Ну, священники, они неплохо, мне кажется, устроились в Вавилоне, возникли тогда школы Иешивы, возникли синагоги, и они, ну, стали учителями. А здесь...
0: Ну, не только священники, там все устроились, там все устроились. Ну, были сотни тысяч людей. Да? Только 42 тысячи, но послушайте...
1: Это мало очень.
0: Да, но и все равно я удивляюсь этим людям, как они могли на это пойти, чтобы оставить уже наработанное за 70 лет, эти поля вспаханные, эти дома, вот так все оставить. Здесь действительно необходимо только вдохновение веры. Причем, смотрите, какая-то часть этих людей, это были бедные народы. У них не было и серебра, чтобы купить хлеба, но там были и князья. Они были. Все-таки Ездра собрал священников. Они пошли за ним. И мотивации ноль. То есть люди потеряли все. Вот, на разных этапах жизни можно нам с вами рассматривать тему усиленной молитвы. Но чаще всего это тема восстановления. Легко терять. Очень легко в одночасье, буквально в какие-то часы потерять все. А восстанавливать здесь Господь ожидает человеческих действий и человеческой жертвенности. Но в результате все должно прославить Господа Бога, явить Его могущество, Его доброту, человеколюбие, Его милосердие и Его правление на всей земле. Смотрите, почему... Государь отпустил, Артаксеркс отпустил Неемию для восстановления Иерусалима, восстановления храма. Там была примитивная сама причина. Чтобы, восстановив этот храм, они молились о царе и о его сыновьях. Хорошая очень причина. Она актуальна была всегда. И не из большой любви к Неемии царь этот проект запустил и вложил в него серьезные средства. И он не сработал сразу, этот проект. Мы знаем, что были какие-то периоды, остановилось это строительство, остановилось все это течение, потом прошло какое-то время, они снова восстанавливали. Ну, не просто, все не просто, но все упиралось в усиленную молитву. Я понимаю так, что Господь Бог воспитывает людей в духе этой силы молитвенной, ставит перед ними большие задачи, большие, несравненно большие задачи, и люди, которые выходят здесь навстречу Божьему призыву, они становятся участниками. Но, опять же, при условии усиленной молитвы, о чем мы и попробуем сегодня повести беседу.
1: Хорошо, давайте прервемся на блок новостей, а после продолжим.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Что ж, продолжаем наш разговор, друзья. Николай Викторович, теперь к конкретике. Усиленная молитва. Для чего и как?
0: Значит, предпосылки. Давайте мы о предпосылках усиленной молитвы. Не всегда, к сожалению, какие-то форс-мажорные обстоятельства нашей жизни, наша нужда, какие-то проблемы, потрясения, они будут успешно решены через усиленную молитву. И Иаков говорит так по этому поводу: просите и не получаете, потому что просите для ваших вожделений. Вот такой есть момент. И мы в нашей духовной жизни переживали различные программы молитвенные, то есть стремление к процветанию или к массовому выздоровлению, еще к чему-то. Но есть намерение человека в его своей воле. Оно не всегда решается. Далеко не всегда решается, и это надо учитывать. Почему не полезно в непонимании некотором двигаться в усиленной молитве? Если она не будет услышана, то приходит разочарование. Господь свое время, мы читаем, он Иова свидетельство принимал, а друзей свидетельство сказал, они не так верны. Не так верны. Хотя, была нужда острая, и у них было свое понимание. Но, тем не менее, я за молитву. Если даже, пусть она будет неправильная, или не так, но молиться – это лучше, чем не молиться. Молящийся человек, в любом случае, он предстает пред Богом. Есть достаточно свидетельств о том, что человек имел какие-то намерения, он становится на молитву, его намерения изменяются. Вот что-то происходит, почему? Потому что мы ж в молитве призываем имя Господне, верно? И Господь, Он корректирует наши желания, наши действия, наши предпочтения. И говоря уже об усилении молитвы, так к конкретике переходя, один из этапов или успехов усиленной молитвы – это молитва согласия. Молитва согласия. Если в контексте книги Неемии, то мы находим здесь некоторых, как написано здесь, «пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи». Вот есть несколько человек из Иудеи. Опять же, мы находим с вами, что не огромные толпы пред Богом услышаны. То есть, может быть, да, усиленная молитва, когда собрались тысячи человек, но не так просто тысячам людей войти в согласие. Можно громко кричать, можно скандировать, можно войти в какой-то резонанс звуковой на уровне децибелов, но это еще не есть усиленная молитва. Усиленная молитва нескольких человек в данном случае, которые нашли между собой согласие. Согласие. И это очень важный этап в усиленной молитве. Евангелие говорит, если двое согласятся что-либо сделать, у них получится. И по жизни мы с вами имеем свидетельство усиленных действий. Даже два человека, если у них есть согласие в каком-то действии, и они действуют синхронно, у них многое может получиться. И тоже в молитве. И тут же на этом этапе усиленной молитвы мы должны поставить условия для этого согласия. Согласие в чем? С чего начинается путь этой молитвы к небесам? Как она представлена, как она окрашена, как она мотивирована или как ее распознать на небесах. На молитву за лучшее и для пользы. Это непросто, конечно же, это непросто. Но посмотреть с высоты престола Божьего. Любые действия вокруг нас или просьбы и обращения, которые мы слышим с вами, мы рассматриваем с какой позиции, если быть честными, правдивыми и откровенными. Если то, о чем меня просят, оно касается и меня самого. Даже, знаете, если просят о какой-то услуге, например, 10 прокаженных встречают Иисуса Христа и кричат ему: «Иисус, сын Давидов, помилуй нас». Это усиленная молитва, да? А что ожидает Христос от своего ответа на эту молитву? То есть он выслушал их. Смотрите, он остановился. Он оставил все, какие-то размышления свои, этот путь свой он остановил, он выслушал этих людей, вошел в сострадание. Что он от них ожидает в данном случае?
1: Ну, если говорить о Христе...
0: Ну да, что Христос ожидал от, ну, от своего ответа на эту молитву. Люди просят его. Что ему, ну, что он от них, понимаете, мы понимаем, что нам нужно. Но чтобы нам войти в согласие с Господом Богом в молитве, нам надо понимать, что он ожидает от ответа на нашу
1: молитву. Что ему нужно? Ну, ему нужна была их вера, их признание в том, что он посланный Господом Сын Человеческий.
0: Ну, это было, но это не все. Ответ мы находим после исцеления прокаженных. Один из них возвращается, кланяется Христу и благодарит за исцеление. И вопрос Христа: а где же остальные 9? А что получается? Что человек, просящий у Бога, он еще заведомо, заранее не готов благодарить за то, что он получит от Господа Бога. Иногда, правда, он ставит так вопрос: Господи, ну, если... Ну, помните, Иаков говорит: если я с миром вернусь на это же место, когда он уходил в Северную Месопотамию, то я понесу здесь там жертву, да? Господь услышал. Как Господь ответил на молитву благословения, просьбу благословения от Иакова? Он ответил тем, что получил Иаков. У Иакова семья, у него 12 сыновей и дочь, у него стада, он стал богатым человеком. И вот самое время, когда он все это... И пришло время, Господь говорит ему: возвращайся. Он возвращается, но я понимаю, что Иаков принес жертву. Куда он мог там десятины свои отдавать, я не знаю. Может быть, это связано с каким-то, ну, для нас неведомым, вот в книге Бытие, служением священства. Ну, например, Моисей встречается с священником Мадиамским Иофором. А что священник чем занимался? Ну, жертвы приносил, верно, на жертвенник. Еще что-то мы не знаем. Может быть, благотворительностью он занимался. И если мы говорим об усиленной молитве как молитве успешной, мы должны уже заранее, еще до произнесения этой молитвы, поставить целью, чтобы то, что мы получим, оно бы приносило славу Господу Богу Иисусу Христу. Вот на этом этапе начинается усиление молитвы, еще до самой молитвы. То есть есть определенная нужда, есть или нечто, и Господь Бог, Он отвечает на наши запросы. И Он ожидает, что человек, что будет делать во славу Господа Бога. Это также очень важный процесс усиления молитвы. Уже мы подготавливаем почву, мы фундамент готовим под это молитвенное наше строение. И тогда оно будет успешно. Здесь даже и спора в этом нет. Главное, чтобы не забыть. Я не исключаю, что 9 прокаженных, они также и во славу Божью были готовы, но не так обрадовались своему очищению, что позабыли пойти и поблагодарить Христа. А помните историю Иосифа? Он был в темнице, да, и он прислуживал знатным вельможам. Там был хлебодар и виночерпий. Он им истолковывает их сны. И, хлебодар уже не мог ничем восполнить, потому что был казнен. А вот виночерпий, он, на свободу выйдя, обретя снова статус свой бывший, настолько обрадовался, что даже изначально не выполнил просьбы Иосифа. Но по прошествии определенного времени он обратился к фараону и сказал: так и так, вот там есть такой человек. То есть это также действие усиленной молитвы, так происходит.
1: А можно ли так сказать, что если мы вдруг перестали получать ответы на свои молитвы, то, может быть, потому что перестали воздавать славу Богу за те, которые уже получили ответы?
0: Ну да, с одной стороны. А с другой стороны, здесь открывается вот в этой же теме еще один способ усиления молитвы, когда молитва наша, она касается исполнения заповеди, восстановления справедливости Божьего владычества на земле. Чем огорчен Неемия? Он огорчен уничижением храма, прежде всего храма. Жертвы не приносятся. Священство не занимается тем, чем должно заниматься священником. Заповедь не выполняется. Первая заповедь не выполняется. И когда человек или люди, находя вот подобное нарушение, ставят перед собою задачу, то здесь успех будет однозначен. Однозначен. Молитва о том, чтобы дело Божье делалось прилежно. Это мы можем положить такой же принцип в любом церковном собрании и в наших общинах, когда люди молятся о том, чтобы в церкви было устройство. Заметьте, в некоторых случаях люди больше критикуют. Им вот это не нравится, и вот здесь вот так не то, и проповедь не такая, еще нечто. Но когда человек молится о совершенствовании, то здесь подразумевается его личное участие в чем-то. Он ставит как вопрос? Как ставил Неемия вопрос, понимаете? Неемия мог войти в 40-дневный пост, он мог войти там в сетование, он мог посылать какие-то там нравоучения, наставления и умолять лице Бога. Что он делал, Неемия? А Неемия сделал конкретные практические шаги для чего? Для того, чтобы восстановить божественную власть в Иерусалиме, как это определено. И Господь Бог не случайно попустил такое запустение Иерусалима и храма, для того, чтобы поднялись вот эти люди, которые ратуют, которые ревнуют об исполнении заповеди. И эти самые 43 тысячи, они вошли в число тех людей, ревнующих. Понятно, что они, уже начиная исполнять затеянное, там у них не совсем получалось. Но я понимаю, что выйти из Вавилона, оставив насиженное, можно только во вдохновении. только в каком-то особенном озарении. В таком согласии, они все согласны между собой были, когда собрались выходить. И вы помните молитву Ездры перед этим путешествием? Он говорит: «Я не могу просить государя, чтобы он дал нам охранные отряды».
1: Ну да, наша молитва нас охраняет.
0: Да, он входит в противоречие вообще с идеей своего путешествия в Иерусалим. То есть мы говорим о могуществе Божьем, а здесь так примитивно говорим, ну, как говорится, Бог на небесах, да, мы здесь на земле, и человек предполагает, Бог располагает, и так далее. Он говорит, мы так не... Они вошли там в пост. Они вошли в усиление. Вот одно из еще таких способов усиления молитвы – это пост, в данном случае совместный такой пост. Есть совместная идея. Успех дальнейшей молитвы – это снова мы говорим о согласии собравшихся и идущихся.
1: Ну, надо
0: и
1: еще,
0: это относится к церкви.
1: Надо еще одну вещь подметить, что выходило немало стариков, потому что когда они отстроили храм, были люди, которые помнили еще тот предыдущий храм. И, возможно, вот они были той самой молитвенной силой, как и сегодня. Старцы – это наша молитвенная команда.
0: Но я бы встал на сторону здесь и молодых, потому что без них ничего не сделается.
1: Ну, это безусловно. Без них ничего не сделается.
0: Все-таки хотелось бы, чтобы мы не делили церковь на молящихся и на трудящихся. К сожалению, есть такая тенденция. Вот мы создадим молитвенную группу, и она будет там все промаливать. За лучшее, когда мы все молящиеся Богу, все до единого. И нет здесь какого-то молитвенного актива. Да, есть инициаторы, Неемия инициатор. И смотрите, сколько зависит от одного человека, но не один. За ним стоит вот эта молитвенная опора, молитвенный дух этих людей, которые были вместе с ним. Но кто-то должен произнести идею вслух перед Богом. Но Господь спрашивает, что вам нужно? Что вам нужно? Нам нужно невозможное восстановление Иерусалима, храма, восстановление священства, служения, процветание этого города, то, как было раньше. Это невозможно, да. Но мы просим. Мы просим об этом, и начинается движение. Вот мы свидетели уже действий, плодов усиленной молитвы. И вот первый плод действия усиленной молитвы во второй главе книги Неемии – это беседа Неемии с государем Артаксерксом. Я понимаю, что эта беседа, она имела вдохновение от Духа Святого. То есть, когда начинается молитва, а Неемия уже ушел в это необыкновенное молитвенное состояние, и когда царь только посмотрел на него, он понял, что с ним что-то происходит. Что? Он говорит, ты не болен, нет, но с тобой что-то происходит. Молитва с нами начинает работать. Дух Святой начинает с нами работать, чтобы были итоги. Почему? Потому что мы в заботах этого века, в суете этой жизни, мы теряем слух, мы теряем зрение, мы теряем осязание этого слова Господнего, Его воли. Это должно быть восстановлено. Вот Неемия начинает восстанавливаться. Он, ну, безбедно и неплохо жил у этого государя, верно? На хороших позициях таких. И неплохое было у него жалование. Опять же, мы согласимся с этим. Но приходит для него идея. Вот интересно еще, как действует усиленная молитва. Он как бы во плоти из лучшего идет в худшее. И не просто худшее, опасное, агрессивное. Там никаких ему почести нет. Там его никто ни во что не... Ну, по большому счету, он, ну, пришел как, ну, скажем, области начальник. Но области начальники, они не были никогда в фаворе у народа. Они были, но они для, это для них была работа. Они получали жалование, решали какие-то вопросы коммунальные, да, социальные, еще какие-то, ну, что-то решали. И он, представьте себе, с такой должности переходит на такую позицию прораба, который всегда во всем виноват. Его все везде критикуют. Почему? Если все плохо, значит, виноват вот этот прораб виноват, области начальник виноват. Он не смог что-то делать. И сразу же Неемия, придя в Иерусалим, сталкивается с этим громадьем проблем и давления на него извне. Но с чем держится Неемия? Вопрос, что в нем эта молитва усиленная воспроизводит? Она воспроизводит предвкушение победы. Если нет предвкушения победы, вот предвкушение победы и решения неимоверно усиливает молитву. Человек понимает, и он начинает действовать в условиях невозможных. Смотрите, ну, во-первых, в народе какой-то разлад. Бедные поддавали детей своих в рабство богатых для того, чтобы им делать одно общее дело. Вот интересно, да? Получается, на каком-то этапе все люди растеряли вдохновение. И они вот-вот должны были разбежаться. И заметьте, когда Неемия уже на каком-то этапе что-то сделал, он выехал из города, там снова начало все возвращаться к старому. В священнические комнаты поселился аммонитский раб, там в субботу носили эти грузы, ну, субботний день, покой. То есть какое нужно производить усилие, и в этом трудился один человек для начала. Для начала один человек, но тем не менее он предвкушал победу будущую, и это блестяще было им выполнено, хотя в таких посредственных условиях. Никто его там на руках не носил, никто его не хвалил никогда, заметьте. Заговор священников. Они там сговорились уже с аммонитянами. Они его не воспринимают как благодетеля Божьего. Они берут от него то, что нужно от них брать. Он начинает переговоры с князьями. Но смотрите, усиленная молитва даже одному человеку дает власть. О чем Иоанн сказал, что тем, которые приняли его, верующих во имя его, он дает власть быть чадами Божьими. Дело Божье невозможно исполнять без обличения вот этой властью, властью Духа Святого. Как о Христе говорят, что Он говорил со властью, Он не говорил заученные фразы или какие-то эпиграфы, Он по существу говорил, по существу. Он пришел, послушайте, плотник пришел и предлагает людям готовиться к воцарению или к наступлению Царства Божьего. Интересный вопрос. Да как? Ты плотник. Послушай, они смеялись с него откровенно. Просто хохотали. Говорит, посмотрите, что этот человек здесь. Кто он такой? А плотник, опять же, какое дерзновение Христа. И дерзновение Христа присутствовало в характере Неемии. На грани невозможного. На грани невозможного. Ну, мы научены таким наукам, как управление церковью, там, делегирование власти, мы можем все рассчитывать, да. Но сталкиваясь с чем? Есть у нас помещение, есть оборудование, есть обученные люди, ресурсов неимоверно, а как-то не всегда все идет так, как хотелось бы. Это то самое время, когда нужна усиленная молитва.
1: А мы же, наоборот, нацелены на деятельность. И я помню 90-е годы, вот как раз когда только делай, что называется, но выходить и делать, и действовать, и благовествовать как-то побаивались, но молиться умели. А сегодня нацелены мы больше на дело. И вот, а вот что-то дела как-то не идут. А вот сегодня бы молиться, а молиться как будто уже... И не умеем так, как раньше.
0: Ну, там у Павла фраза есть: «Мы не знаем, о чем молиться».
1: Как
0: можно
1: должен.
0: Этой фразой себя оправдать, но этой фразой надо себя больше наказать. Это ненормально, когда я не знаю, о чем молиться. Надо у Господа Бога спросить. Ну, понимаете, вот здесь, опять же, мы идем к мотивации усиленной молитвы. Христос спрашивает, что ты хочешь, да? А мы спрашиваем, а ты что от нас хочешь? Вот еще интереснейшее очень начало, которое нас вдохновит. Он скажет, а я хотел бы вот так, вот так и вот так. Но это откровение нужно от Господа Бога получить. Конечно, прежде всего это получается или принимается в молитве согласии церкви. Когда церковь в согласии молится, вопросы такие задает пред Богом. И Господь Бог. Хорошо очень показано в обращении к ангелам ассийских церквей в книге Откровения, 2-3 глава. Там есть действия человеческие, а есть видение Божие. Видение Божие. И там в обращении к ангелу Сардийской церкви нам написано, там есть у тебя несколько человек, которые ходят в белых одеждах. Оказывается, что на настоящее время, вот там в Сардисе, для Господа не было актуально борьба с Иезавелью, с николаитами или еще с какими-то сборищами сатанинскими. Он говорит, просто я ожидаю от вас, чтобы вы ходили в белых одеждах. Это также откровение. А помните молитву Варуха? Это книга Иеремии. Господь ему говорит, ты просишь великого, недосягаемого. Это хорошо, когда мы в молитвах поднимаемся высоко. Говорит, но я тебе что могу сейчас предложить? Я тебе предлагаю жизнь твою на всяком месте. Душу твою предлагаю. Тоже ну, молитва. То есть человек видит одно нечто, а это ж ответ на молитвы Варуха, Варух – помощник Иеремии, тот, который записывал его пророчества, передавал людям, иногда провозглашал эти пророчества. И понятно, имея такое Божье присутствие в своей жизни, этот человек что-то просил у Господа, верно? А ему Господь ответил, ты просишь такого, ну ты получишь ну, самую такую необходимость для тебя. И это важно – понимать, что мне сегодня нужно, чтобы находиться в действии Господнем. Для Него есть нечто сейчас ценное, и надо поймать этот момент. Усиленная молитва, как бы в завершении тему, очень важно отметить, она создает вокруг нас зону безопасности. Нас интересует зона комфорта, верно? Но да. Комфорт начинается с безопасности. Спокойно ложусь я и спокойно встаю, потому что ты охраняешь меня. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и сила моя. Это состояние усиленной молитвы. Смотрите, с одной стороны человек в страхе. Но страх не проходит тогда, когда он входит в фазу усиленной молитвы. Усиленной молитвы. Еще самое примитивное или понятие усиленной молитвы, это когда она поставлена человеком на поток. То есть есть система молитвы. И это нормально, когда есть время, выделенное для молитвы. Когда есть культура молитвы, это опять же, содержательность молитвы. Когда человек следит за своей молитвой, это также ее усиливает. Пусть какие-то небольшие такие штришки, но мы получаем уже общую картину и уже как бы украшением этой усиленной молитвы является ревность о храме Господнем, ревность о церкви Его, о всех служениях церкви, о всех служителях церкви, об успехе церкви, о безопасности той же церкви, о финансовом состоянии церкви. Вот по какой-то крошечки каждый в своей молитве вносит в храм Господний, и храм будет процветать.
1: Хорошо. Спасибо, Николай Викторович. Спасибо всем, кто был с нами, кто поддерживает. Друзья, хороших вам молитв.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе.

американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. То меньше желает, тому больше дается. Было три брата. Ничего больше не имели они на белом свете, кроме одного грушевого дерева, и стерегли то дерево по очереди. Один оставался подле груши, а двое других уходили на паденщину. Однажды Бог послал ангела посмотреть, как живут братья, и если плохо, то наделить их лучшим пропитанием. Ангел Божий сошел на землю, обратился в нищего и, подойдя к тому, который оберегал дерево, попросил у него одну грушу. Этот сорвал из своей доли, подал ему и говорит: «Вот тебе из моей доли, и из братниных не могу тебе дать». Ангел поблагодарил его и удалился. На следующий день остался другой брат стеречь дерево, опять пришел ангел и попросил одну грушу. И этот сорвал ему из своей доли, подал и говорит: «Вот тебе из моей доли, из братниных не могу тебе дать». Ангел поблагодарил и ушел. Когда настал черед третьему брату оберегать дерево, опять подошел ангел и попросил уделить ему одну грушу. И третий брат сорвал из своей доли, подал ему и говорит: «Вот тебе из моей доли, из братниных не могу тебе дать». Когда настал четвертый день, ангел сделался монахом, пришел рано поутру и застал всех троих братьев подле избы. «Идите за мною», — сказал им ангел, — «я наделю вас лучшим пропитанием». Они пошли за ним, не говоря ни слова. Приходят к большому бурливому потоку. «Чего б ты желал?» — спросил ангел старшего брата. Он в ответ: «Чтобы из этой воды сделалось вино и досталось бы мне». Ангел перекрестил посохом ручей, и вместо воды потекло вино. Тут приготовляют бочки, тут вино наливают. «Вот тебе по твоему желанию», — сказал ангел старшему брату и оставил его на том месте, а с двумя другими пошел дальше. Вышли они на поляну. Всю поляну голуби прикрыли. Тогда спросил ангел среднего брата: «Чего ты желаешь?» «Чтобы все это были овцы и принадлежали бы мне». Ангел Божий перекрестил поле своим посохом, и на место голубей явились овцы. Откуда взялись овчарни? Одни бабы доят, другие молоко разливают, третьи снимают сливки, иные сыр делают, иные масло топят. «Вот тебе по твоему желанию», — сказал ангел. Взял с собой младшего брата, пошел с ним по полю и спросил: «А тебе чего бы хотелось?» «Мне ничего другого не надо, только бы дал мне Господь жену от праведной христианской крови», — тогда сказал ангел. «О, это нелегко достать. На всем свете только и есть три такие: две замужем, одна девица, и за ту двое сватаются». Идучи долго, пришли они в один город, в котором был царь, а у него дочь от праведной христианской крови. Как пришли в город, сейчас к царю, просить у него невесту, а там уж сватают за нее два царя. Стали они свататься. Когда увидел их, царь сказал своим приближенным: «Как же теперь быть? Эти цари, а эти словно нищие перед ними». «А знаете ли что?» — сказал ангел. «Сделаем-ка так. Пускай невеста возьмет три лозы и посадит их в саду, назначив каждому из женихов, какую хочет. На чьей лозе будут поутру гроздья, с того пускай и выйдет замуж». Все на то согласились. Царевна посадила в саду три лозы и каждому назначила свою. Глянули поутру, а на лозе бедняка грозди. Тогда царь, нечего делать, отдал дочь свою младшему брату и обвенчали их в церкви. После венца отвел их ангел в лес и оставил там. Здесь жили они целый год. А когда исполнился год, сказал Господь ангелу опять: «Пойди, посмотри, как живут те сироты. Если в нужде, надели их больше». Ангел спустился на землю, обратился опять в нищего, пришел к тому брату, у которого поток лился вином, и попросил у него чашу вина, но тот отказал ему, говоря: «Если всякому давать по чаше, так вина не достанет». Когда услышал этот ангел, тотчас перекрестил посохом и полился поток, как прежде, водою. «Нет же тебе ничего», — сказал он старшему брату. «Ступай, под свою грушу, стереги ее. Затем удалился оттуда ангел, пришел к другому брату, у которого все поле овцы прикрыли, и попросил у него кусок сыра, но тот отказал ему, говоря, если всякому давать по куску, так и сыра не достанет. Когда услышал это ангел, тотчас перекрестил посохом поле, и на место овец вспорхнули голуби. «Нет же тебе ничего», — сказал он среднему брату. «Ступай под свою грушу, стереги ее». После этого пошел ангел к младшему брату посмотреть, как он живет. Приходит, а он с своей женой живут в лесу, бедно, в хижине. Ангел попросился к ним переночевать. Они охотно от всего сердца его приняли и стали упрашивать, не поставить им того в вину, что они могут угостить его так, как бы желали. «Мы люди бедные», — говорили они. «Ничего», — отвечал ангел, — «я доволен тем, что есть». «Что будешь делать?» Муки у них не было, чтобы замесить настоящий хлеб. Так они толкли древесную кору и из той приготовляли хлеб. Такой-то хлеб замесила теперь хозяйка для своего гостя и посадила в печь. Стали они разговаривать. После глядь, готовы ли, а перед ними настоящий хлеб. И такой славный, так поднялся высоко. Увидя то, муж с женой возблагодарили Бога. «Слава тебе, Господи, что можем угостить странника!» Подали хлеб гостю, принесли кувшин с водою и только стали пить, а в кувшине вино. В то время ангел перекрестил своим посохом хижину, и на том самом месте стал царский дворец, а в нем всего много. Ангел благословил их и оставил там, и прожили несчастливо весь свой век.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 августа. Если вы любите Бога, будьте послушны Ему. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Евангелие от Иоанна, 14:15. В сегодняшнем стихе Иисус говорит, что наша любовь к Нему выражается в нашем послушании Его словам. Для того, чтобы слышать голос Божий, нам нужно проявлять послушание в том, что уже открыто нам. Непослушание приводит к чувству вины. А до тех пор, пока мы чувствуем вину, наша вера не будет сильной. Смотрите первое послание Иоанна, 3 глава, стихи с 20 по 24. Цели христианина должны отличаться от тех целей, которые преследуют неверующие. Люди, которые не служат Богу, ищут денег, должностей, власти и материальных благ, но христиане должны в первую очередь проявлять послушание Богу и прославлять Его своей жизнью. Я много лет посещала церковь, но при этом уделяла мало внимания послушанию. Я следовала религиозным предписаниям и надеялась заслужить расположение Бога, но я не руководствовалась Его принципами день за днем в ежедневных делах. Посвятите себя Богу полностью. Позвольте Духу Святому действительно стать вашим учителем. Делайте все, что в ваших силах, чтобы исполнять Его указания. А если в каких-то случаях вам это не удается, просите Его простить вас и продолжайте идти за Ним. Не тратьте время и силы на то, чтобы винить себя, потому что если вы с Богом, то в любой момент можете начать все заново. Молитесь о послушании. Изучайте, что значит слушаться Бога, и старайтесь быть послушными Ему каждый день. Так вы проявите свою любовь к Богу. Божье слово на сегодня. Как бы мы ни старались, нам не избежать ошибок. Но если мы не намерены сдаваться, мы обязательно достигнем цели.

0: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня.

если вдруг тебя не услышу днем и утром ночной порой.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: из коллекции вечных хитов.
1: Минута назидания.
2: Меня зовут Рик Рейнер. Сегодня 4 августа, и наша тема сегодня – важность своевременности. Место Писания, Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих. Иисус говорит: «Будьте мудры, как змеи». Слово «мудры» – греческое слово «софос», которое означает особую мудрость. Когда ты умный, Иисус говорит, мы должны брать пример со змей. Змеи знают, когда нужно затаиться, они знают, когда нужно вести себя тихо. И змеи знают, когда наносить удар. Они знают, когда у них есть реальная возможность сделать это. Змеи знают, когда время нанести удар или действовать. Также, если мы будем послушны Святому Духу, Он подскажет нам, когда нужно вести себя тихо и просто наблюдать. И также Дух Святой поможет нам увидеть, когда перед нами открываются возможности. И когда Бог предоставляет нам возможность, мы не можем просто сидеть и ждать. И как змеи, мы должны в нужный момент нанести удар. Образно говоря, Иисус сказал, что мы должны быть мудры, как змеи. Пожалуйста, подумайте об этом сегодня.

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Боже мой, как скоротечны дни. Не займешь, не купишь про запас. Вот блеск искр

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Илларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие тысячи добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. 4 по 8 августа в

В Перми состоится всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Доброе духовное. Раны или поцелуи. Друг искренен, даже если он ранит, а враг рассыпает поцелуи. Книга Притч, 27 глава, 6 стих, новый русский перевод. Большинству людей нравится слышать похвалу и добрые слова о себе. Нам намного сложнее принимать замечания, особенно когда они касаются неприятных сторон характера или ошибок в нашем деле. Этой слабостью может воспользоваться дьявол. Он создает вокруг человека такое окружение, где его постоянно хвалят, а затем убеждает, что всеобщая похвала подтверждает правильность его пути. Болезненные слова искреннего друга могут принести намного больше пользы, чем сладкие речи врага. Друг может ранить тебя корректировками и исправлениями, потому что хочет остановить тебя там, где ты ошибаешься. Враг же рассыпает поцелуи, чтобы ты продолжал двигаться в неверном направлении. Иисус предупреждал своих учеников, что если все люди говорят о них хорошо, то они в беде. Поэтому не отталкивай друзей, которые способны указать тебе на ошибку, и осторожно относись к похвале тех, кому выгодны твои заблуждения. Лучше принять горькую таблетку из рук друга, чем сладкую конфету из рук врага. Искренние слова, даже если они ранят, могут помочь тебе исправиться, а лестные слова способны усыпить внимание и оставить тебя в заблуждении. Цени тех, кто любит тебя достаточно сильно, чтобы сказать неприятную правду. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне правильно принимать замечания от людей, которые искренне желают мне добра. Удали из моего сердца обиду, которая мешает увидеть собственные ошибки. Дай мне мудрость отличать слова верного друга от лести человека, который может ввести меня в заблуждение. Научи меня ценить правду, даже когда она ранит. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях.
3: Религиозная группа «Христиан веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
4: Слушайте радио «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

кто мне ближний на этой земле. На обочинах столько людей, столько боли и ран везде.

где-то внутри. Не веришь мне? Приди в себя и сам посмотри. Внешне мы на время, кое-где, кое-кто, а внутренне, в душе, мы просто есть на все сто. Главное не ты, а в тебе. Оно как смысла свет, как солнце правды в судьбе. Если перестанешь бредить внешней борьбой, почувствуешь, что значит оставаться с собой. Временность великих людей касается едва ли их великих идей. А это значит, есть она, духовная ось. И плохо, если жизнь внутри идет в крив и в кось. Эхо Богом сказанных слов звучит в сознании тех, кто его слушать готов. Сила этих слов необъяснима умом, но внемля им, мы духом никогда не умрем. Главное поверить, посметь, противостать тому, что называется смерть. Внешнее ветшает, но не в этом беда. Беда, когда ничто тебя влечет в никуда. Главное сокрыто внутри. С той стороны, где совесть, загляни, посмотри.

0: Агент 008, для выполнения следующего задания тебе потребуется особое оружие.
1: Догадываюсь. Вы, по-видимому, говорите про этот телефон, а на самом деле это фотоаппарат. Ой, я имел в виду тот телефон.
0: На этот раз твой враг невидим.
1: Ага, задание в джунглях? Не беспокойте за меня, я знаю джиу-джитсу.
0: Это был мой рабочий стол.
1: Простите. Так что у меня за задание?
0: Тебе понадобится это.
1: Что это? Книга?
0: Это Библия. Изучай ее.
1: Держу пари, внутри спрятано взрывное устройство.
0: Нет.
1: Пистолет?
0: Нет.
1: Нож?
0: Да нет же, это Библия. Это самое мощное эффективное оружие, которое мы можем дать тебе.
1: Знаете, агенту 004 дали танк, замаскированный под Пежо.
0: Послушай, еще раз, эта книга – твоя лучшая защита. В ней все, что тебе нужно. Изучай ее. От этого зависит твоя жизнь.
1: Агенту 005 дали часы с факсом, а мне дают книгу.
0: Агент 008.
1: Читаю. Уже читаю.
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва. При содействии Lifeline Production.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 5. О том, что в пророческом духе говорил священнику Илию человек Божий, давая разуметь, что священство, установленное по чину Ааронову, должно упраздниться. Но еще яснее говорит об этом человек Божий, посланный к священнику Илию. Хотя имя его и умалчивается, но, судя по возложенной на него обязанности и исполнению ее, это был без всякого сомнения пророк. Писание говорит так: «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: „Так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего, Израиля? Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем моим вовек. Но теперь говорит Господь:

0: Да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день, и поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба, и скажет: «Причисли меня к какой-нибудь левитской должности, чтобы иметь пропитание». Первая книга Царств, глава 2, стихи с 27 по 36. Нельзя сказать, что это пророчество, в котором с такой ясностью предсказано было изменение ветхого священства, исполнилось на Самуиле. Правда, хотя Самуил происходит из того самого колена, которое поставлено было Господом на служение алтарю, но он не был из сынов Аарона, потомки которого должны были становиться священниками. И через это была предизображена та перемена, которая впоследствии была совершена Иисусом Христом. Это было пророчество не слова, а самого факта, собственным смыслом своим относившееся к Ветхому, а образным к Новому Завету. Фактом оно обозначало то, что священнику Илию сказано было через пророка. Ибо и после того были священники из рода Ааронова, как, например, Садок и Авиафар в царствовании Давида, вторая книга Царств, глава 15, а затем и другие, прежде чем наступило время, в которое надлежало совершиться через Христа, тому, что было так задолго до того предсказано относительно предстоявшей перемены священства. В настоящее же время кто, всматриваясь в дело честно, не увидит, что это исполнилось? У иудеев действительно не осталось никакой скинии, никакого храма, никакого алтаря, никакого жертвоприношения, и потому никакого священника, о котором в законе Божьем было предписано, что он происходил из семени Ааронова. На это и указывается здесь словами упомянутого пророка. «Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем моим вовек. Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Что, упоминая о доме отца его, он говорит не о ближайшем отце, а о том Аароне, который был поставлен первым священником, и из потомков которого были после него все другие. Это показывают предшествующие слова, когда Бог говорит: «Не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона, и не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священники?» Кто из отцов Илия находился в этом египетском рабстве и при освобождении из него был избран во священство, кроме Аарона? Итак, о поколении последнего он сказал в данном случае, что будет время, когда из него не будет более священников, что мы и видим уже исполнившимся. «Да бодрствует вера, события налицо, их видят, они продолжаются, они бросаются в глаза и нежелающим видеть. Вот, — говорит, — наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего, при всем том, что Господь благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою». Эти предвозвещенные дни уже пришли. Священника по чину Ааронову нет ни одного, и кто не остался из рода его, у такого, когда он видит, каким уважением пользуется во всем мире жертва христианская, и как у него отнята эта великая честь, томятся глаза его и мучится душа его от глубокой скорби. Собственно же, к дому Илия, которому это говорилось, относятся следующие за этим слова. «Все потомство дома твоего будет умирать в средних летах, и вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом, оба они умрут в один день». Итак, знамение было показано удалением священства из дома его. Этим знамением предвозвещалось изменение священства дома Ааронова, ибо смерть его сыновей предвозвещала смерть не людей, а самого священства из сынов Аароновых. Дальнейшие слова относятся к тому священнику, прообразом которого был Самуил, становясь ему, Илию, преемником. Что говорится далее, говорится о Христе Иисусе, истинном священнике Нового Завета. «И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым». Этот дом есть вечный и небесный Иерусалим. Он, прибавляет Господь, будет ходить пред помазанником моим, Христом, во все дни, то есть будет находиться, подобно тому, как выше говорилось о доме Аарона. «Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем моим вовек». А сказанное «пред помазанником, Христом моим» нужно разуметь о самом доме, а не о том священнике, который есть Христос, посредник и спаситель. Итак, дом его будет ходить пред ним. Можно разуметь и так, будет ходить от смерти к жизни во все дни, пока будет до скончания этого века продолжаться настоящая смертность. В силу же того, что Бог говорит, «Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей», мы не должны представлять себе, будто Бог имеет душу, хотя Он и творец души. Это приписывается Богу не в собственном, а в переносном смысле. Так же точно, как приписываются Богу и руки, и ноги, и другие телесные члены. А чтобы, основываясь на последнего рода выражениях, не подумали, будто человек своим телесным видом создан по образу Божию, Богу предаются и крылья, которых у человека и вовсе нет, и говорится в обращении к Нему «В тени крыл Твоих укрой меня» Псалом 16, стих 8. Таким образом, людям дается понять, что это говорится о неизреченной природе с употреблением не собственных, а переносных названий вещей. Прибавление же «и всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему» относится, собственно, не к дому этого Илия, а к дому Аарона, из которого оставались люди до самого пришествия Христова, как, впрочем, существуют они и в настоящее время. Итак, если оставшийся из тех предопределенных остатков, о которых другой пророк сказал, только остаток его обратится, Псалом 10, стих 22, почему и апостол говорит, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток, послание к римлянам, глава 11, стих 5, то естественно думать, что из числа этих остатков тот, о котором сказано «оставшийся из дома твоего», поистине верует во Христа, как веровали очень многие из того народа во времена апостольские, равно как и в настоящие времена есть такие, которые, хотя и очень редко, но веруют. Причем на них и исполняется то, что вслед за этим прибавил человек Божий. Придет кланяться ему из-за геры серебра. Кому это поклонение, как не тому верховному священнику, который вместе и Бог? Ибо в том священстве по чину Аарона люди не для того приходили к храму или алтарю Божию, чтобы поклоняться священнику. А что значит гера серебра, как не краткость слова веры, относительно которого апостол напоминает сказанное ранее? Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. Послание к римлянам, глава 9, стих 28, Исаия, глава 10, стих 23. А что под серебром часто разумеется слово, о том свидетельствует псалом, в котором поется: «Словеса Господня, словеса чисто, сребро разжено». Псалом 11, стих 7. Итак, что же говорит тот, пришедший поклониться священнику Божию и священнику Богу? «Причисли меня к какой-нибудь левитской должности, чтобы иметь пропитание». Таким образом, он как бы говорит: «Не хочу я оставаться в почетном положении отцов моих, которое ничтожно. Причисли меня к единому от священнослужений твоих», то есть к должности левитской. «Ибо я хочу быть членом твоего священства, хоть каким-нибудь, хоть самым ничтожным». Священством в этом случае он называет сам народ, священником которого является посредник Бога и людей, человек Иисус Христос. Об этом народе говорит апостол Петр: «Род избранный, царственное священство». Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Некоторые вместо какой-нибудь левитской должности перевели к какому-нибудь жертвоприношению. Но и в этом случае, разумеется, тот же самый народ христианский, почему апостол Павел и говорит: «Один хлеб, и мы многие одно тело». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 17. Таким образом, прибавление «и куска хлеба» превосходно обозначает сам род жертвоприношения, о котором сам священник говорит: «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 51. Жертвоприношение это не по чину Ааронову, но по чину Мелхиседекову. Читающий да поймет. Итак, это краткое и спасительно-смиренное исповедание, состоящее из слов: «Причисли меня к какой-нибудь левитской должности, чтобы иметь пропитание». И есть упомянутое гера серебра, потому что оно и кратко представляет собою слова Господа, обитающего в сердце верующего. А так как выше он сказал, что дал дому Ааронову пищу от жертв Ветхого Завета, когда говорил: «Не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых?» Ибо таковы были жертвоприношения иудеев. То, соответственно этому, теперь говорится: «И куска хлеба, чтобы иметь пропитание», что в Новом Завете составляет жертвоприношение христиан.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона.
2: Взирая на Иисуса. Послание к евреям, 12 глава, 2 стих. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Если вы спросите меня, что происходит в мире, я отвечу. То, о чем говорил Иисус, что произойдет в последние дни. Он предупреждал, что сердца людей поколеблются, видя то, что будет происходить на земле, что будут землетрясения в разных местах, страны восстанут против стран, нации против наций. Мы доживем до того времени, когда своими глазами увидим исполнение пророчества последнего времени. В Евангелии от Луки, 21 глава в 11 стихе, написано: «Будут большие землетрясения по местам. Что же говорил Иисус нам, тем, которые увидят все эти события сбывающимися?» В Евангелии от Луки, в 21 главе, 28 стихом, читаем: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». О, возлюбленные, если вы любите Иисуса, не удивляйтесь и не страшитесь. Бог держит все под своим контролем. Да, видя и слыша такие мрачные новости, сначала мы испугаемся. Но посмотрите на Иисуса. Он довел нас так далеко. Он автор нашей веры, и Он, независимо от того, что происходит, с надеждой и с миром приведет нас к финишу. Да, никакая плохая новость сегодня не победит вашу душу. Не сводите глаз с Иисуса. Он придет очень скоро. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Евреям 10 глава 23 стих.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

Митрополит Иларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, сказал митрополит Иларион в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом. Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, это собственные грехи, серьезные переживания, проблемы, отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. Обращение к оккультным услугам для карьерного роста или поиска новой работы не поможет в этом и даже может нанести духовный вред человеку, ведь предполагает общение с инфернальным миром, рассказал РИА Новости глава учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов. В большинстве случаев оккультные услуги – это спекуляция на тяге человека к разрешению практических проблем магическим образом, то есть вас обманывают. Если же вам оказывают некую мистическую услугу, которая предполагает общение с миром невидимым, духовным, то это тем более рискованно, потому что от этого, несомненно, будет духовный вред, сказал протоиерей. Десятки христианских служений и поместных церквей по всей Европе объединились в июле для проведения масштабной евангелизационной кампании под названием «The Million Month» – «Месяц миллиона». Ее главная цель – в течение июля лично рассказать Евангелие 1 миллиону жителей Европы, сообщает «Кроссволк». В акции принимают участие 1000 добровольцев, которые ежедневно выходят на улицы городов, чтобы общаться с прохожими и рассказывать им о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Кампания проходит как в крупнейших европейских столицах, так и в небольших городах. Среди участников – Париж, Лондон, Берлин, Мадрид, Рейкьявик, Клуж, Напока и многие другие населенные пункты. Для благовестия волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна за 3,32 дня, а Солнце за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. С 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Псалом 34. Псалом Давида. «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щит и латы и восстань на помощь мне, обнажи меч и прегради путь преследующим меня, скажи душе моей, я спасение твое, да постыдятся и посрамятся ищущие души моей». Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого». Да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: «Господи, кто подобен Тебе, избавляющего слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?» Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшую головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались ругатели против меня, не зная за что, поносили и не переставали. С лицемерными насмешками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейства их, от львов одинокую мою. Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи? Не умолчи, Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною. Да не говорят в сердце своем: «Хорошо, по душе нашей». Да не говорят: «Мы поглотили его». Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью. Да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся, желающие правоты моей, и говорят непрестанно: «Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему». И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день. Второе послание апостола Павла к Фессалоникийцам, глава 1. Павел и Силуан и Тимофей, Фессалоникской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете». Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 21. Пророчество о пустыне Приморской. Как буря на юге носится, идет он от пустыни, из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай, Мит. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты. Ибо так сказал мне Господь. Пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит. И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно, с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой и сын гумна моего, что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам». Пророчество о Думе. Кричат мне с Сеира: «Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Пророчество об Аравии. «В лесу Аравийском ночуйте, караваны деданские, живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного, и от лука натянутого, и от лютости войны, ибо так сказал мне Господь, еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет, и луков у храбрых сынов Кидара останется немного, так сказал Господь, Бог Израилев». Глава 22. Пророчество о долине видения. «Что с тобою? Что ты весь зашел на кровли? Город шумный, волнующийся, город ликующий. Пораженные твои не мечом убиты, и не в битве умерли. Все вожди твои бежали вместе, но были связаны стрелками. Все найденные у тебя связаны вместе, как недалеко бежали. Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько, не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего. Ибо день смятения и попрания и замешательства в долине видения от Господа, Бога Саваофа, ломают стену, и крик восходит на горы. И Елам несет колчан, людин в колесницах и всадники, и Кир обнажает щит. И вот, лучшие долины твои полны колесницами, и всадники выстроились против ворот, и снимают покров с Иудеи, и ты в тот день обращаешь взор на запас оружия в доме кедровом. Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруду, и отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену, и устрояете между двумя стенами хранилище для вод старого пруда». А на того, кто это делает, не взираете, и не смотрите на того, кто издано определил это. И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волоса, и припаяться вретищем. Но вот веселье и радость убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф: «Не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете, сказал Господь, Господь Саваоф. Так сказал Господь, Господь Саваоф. Ступай, пойди к этому царедворцу, к Севни, начальнику дворца, и скажи ему: что у тебя здесь? И кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу?» Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе. Вот Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет тебя в ком, свернув тебя в сверток, и бросит тебя, как меч, в землю обширную. Там ты умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома господина твоего. И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей. И будет в тот день, призову раба моего, Елиакима, сына Хилкиина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. И укреплю его, как гвоздь в твердом месте. И будет он, как седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем. Ибо Господь говорит,

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
1: Пожалуйста, садитесь. Данное слушание посвящается разделу земли в случае, если кроткие внезапно наследуют землю.
2: Я беру...
1: Порядок в суде.
2: Прошу прощения, ваша честь. Виноват.
1: А теперь с вашим...
2: Побережье Анталии еще с вами...
1: Порядок в суде!
2: Когда или нет?
1: Мы не можем просто взять и отдать вам побережье Анталии. Прежде всего, вы должны подтвердить свою квалификацию.
2: А что нужно сделать-то?
1: Просто доказать, что вы кроткий.
2: Кроткий тоже мне. В таком случае смело записывайте Анталию на меня. Я же... Самый кроткий в округе.
1: Вы что же, хвастаетесь своей кротостью?
2: Да я правда, ниша из ниших. Я просто мышка, я червяк. Я коврик, об который вытирают ноги. Если вы откроете энциклопедию, напротив слова «кроткий» будет моя фотография. Да я просто...
1: Мне не хочется прерывать вашу изумительную автобиографию, но быть кротким – это совсем не то, что вы думаете. Кроткий не значит слабый.
2: Что, серьезно? А я думал, в смысле, конечно, я так и думал, но что это не значит слабый. Кроткий — это сильный, конечно. Арнольд Шварценеггер, Майк Тайсон.
1: Перестаньте. Кроткий человек похож на Христа.
2: Ну а чем я не похож на Христа?
1: Христос ставил интересы других выше собственных.
2: Послушайте, я всю жизнь только этим и занимаюсь.
1: Он думал о других и жил ради других.
2: Послушайте, я только и думаю, что о других.
1: Он отдал жизнь за других.
2: Впрочем, зачем мне эта Анталия? Только лишние заботы. Мне хватит городка у побережья, скажем, где-нибудь в Болгарии.
1: Кроткий не значит слабый.
2: Как насчет кусочка где-нибудь в Сочи?
1: Выведите этого человека из зала.
2: Ладно, а как насчет...
1: Вон!
2: Я согласен на участок Нижних Васюка!
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

вопросов. Покой приходит лишь в присутствии твоем. Нам нужно встретиться.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Илларион Алфеев после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу. Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первая – это твоя личная жизнь. Вторая вещь – это грехи других людей. Всегда лучше напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что

Волонтеры объединяются в небольшие команды по 2-3 человека. Они проводят личные беседы с людьми прямо на улицах, отвечают на вопросы о христианской вере и предлагают помолиться вместе. Американский исследователь Натанаэль Исраэль, доктор философии, представил новую книгу, в которой утверждает, что смог математически показать соответствие между научными данными и библейским рассказом о сотворении мира, сообщает Christian News. Книга получила название «Boldest Scientific Formula of God of Creation» – «Самая смелая научная формула Бога и творения». По словам автора, многолетнее изучение научных исследований о происхождении Вселенной привело его к выводу, что между современной наукой и первой главой книги «Бытия» существует математическая связь. Исследователь утверждает, что разработанная им простая формула позволяет объяснять происхождение Вселенной и служит научным доказательством существования Бога. По его словам, формула также показывает, что Земля была сформирована за 2,82 дня, Луна – за 3,32 дня, а Солнце – за 3,69 дня. Эти выводы являются частью авторской теории и пока не получили признания в научном сообществе. 4 по 8 августа в Перми состоится Всероссийский молодежный слет «Паспорт». В этом году участников ждет новый формат. Программа будет проходить как в городе, так и на загородной площадке. Слет объединит молодых людей из разных регионов России, стремящихся искать Божие призвание, укрепляться в вере и получать практические инструменты для служения. В течение 5 дней участников ждут богослужения, прославления, проповеди, мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, общение со сверстниками и служителями из разных церквей. Особое место в программе займет школа молодежных служителей, направленная на подготовку и поддержку тех, кто уже служит в своих общинах или только делает первые шаги в этом направлении. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

волю твою, прошу, окропи меня своей кровью.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания.

0: Мир вам, друзья! С вами вновь Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, такого рода вопрос прислали нам. Почему раньше Христос исцелял тысячами, даже тех, кто за Ним не ходил как ученики, а сегодня Он не слышит молитвы даже одного христианина об исцелении?
1: Ну, это не совсем так. Нужно отметить, что в подходе к исцелению людей мы видим разницу в том периоде, когда Иисус Христос служил здесь на земле, и в наше время сегодня. Но эта разница не такая огромная, как она представлена в вопросе. Ну, во-первых, начнем с того, почему Иисус Христос исцелял очень многих. Очень важно отметить, не всех. Иисус не открыл там гигантского служения исцеления, которое стало бы главным, доминирующим фактором всего, чем Он занимался. Иисус Христос в действительности исцелял очень многих, и одна из причин, почему Он это делал, заключалась в том, что Слово Божие, Ветхий Завет, пророки неоднократно говорили о том, что служение Мессии будет связано с особым всплеском разного рода чудесных явлений со стороны Бога. Поэтому мы и видим, Иисус исцеляет больных, Он ходит по воде, Он успокаивает бурю, Он чудесным образом повелевает, и рыба собирается в одно место, и ученики ловят ее после того, как они всю ночь ловили и не могли поймать. Он изгоняет бесов, Он воскрешает мертвых, Он умножает хлеб. Исцеление – это часть большого комплекса Божьих свидетельств. То есть небо свидетельствовало о Мессии, что Он в действительности является Божьим Сыном. Он является посланником Бога, и поэтому в этот период, естественно, особое проявление чудодейственных явлений. Кроме того, мы видим большую степень чудес во время служения апостолов, или, так скажем, во время начального служения апостолов. Читая книгу «Деяния апостолов», мы видим, как в начале ее чудес очень много, но постепенно, по мере того, как церковь утверждается, она была основана, она утверждается, по мере того, как Священное Писание, Новый Завет, мы видим, он формируется, мы видим, как количество чудес уменьшается. И во втором послании к Коринфянам апостол Павел говорит о себе, о том, что он настоящий апостол Иисуса Христа, и говорит, это подтверждено знамениями и чудесами, которые Бог через него совершал. То есть это был особый период. Иисус Христос как краеугольный камень церкви, апостолы как фундамент, написано Ефесянам 2 глава 20 стих, они были наделены особой властью совершать чудеса. Но это не говорит о том, что Бог сегодня не совершает чудес. Это не говорит о том, что Бог сегодня не исцеляет людей. Священное Писание представляет нам конкретную схему, конкретный подход, как действовать тогда, когда кто-то заболел. И когда я слышу вопрос, что Бог не слышит и одной молитвы об исцелении, я могу представить вам массу примеров, доказывающих обратное. Бог слышит многие молитвы об исцелении, и мы, как служители, совершаем такие молитвы. В послании Иакова, в 5 главе, объясняется, как это служение совершается, или же Дух Святой дает через Иакова рекомендации, дает заповедь, как это делать. Здесь сказано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера церкви, пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, если он соделал грехи, простятся ему. То есть речь идет о конкретном поручении для служителей церкви, чтобы они совершали такие молитвы. И очень важный элемент – это молитва веры. Когда мы говорим о молитва веры иногда, она неправильно воспринимается людьми как молитва самовнушения или молитва самоуверенности. Чтобы человек молился и молился с тем, что я просто убеждаю себя, я верю, что я буду исцелен. Но когда мы смотрим на понятие молитвы веры, мы видим, что молитва веры – это прежде всего молитва доверия Богу и Его плану, молитва согласия с Его волей. И вот в этом случае, когда человек приходит, и он понимает, что у Бога его планы могут быть выше наших собственных представлений, о том, что происходит или как должна развиваться наша жизнь. И вот приходя ко Христу, приходя к Богу в молитве, мы приходим и просим Его, и мы говорим: «Господи, вот это моя нужда, вот это нужда моего брата или сестры, которые сейчас переживают серьезное заболевание. И мы просим Тебя, и мы знаем, что у Тебя есть сила его исцелить. Но мы доверяем Тебе, потому что Твой план лучше, и мы не знаем всех деталей, почему Ты допустил эту болезнь. Мы не знаем Твоего плана относительно будущего этого человека». И вот если мы молимся такой молитвой, то мы видим Божий ответ. Мы можем сказать, что иногда Бог не отвечает так, как нам хотелось бы. Или точнее, он продолжает осуществлять свой план. Но достаточно часто мы сталкиваемся с явлениями, в которых мы видим Божью исцеляющую руку. Мы видим, что Господь прикасается, Господь восстанавливает. Вот почему Писание говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он может это делать, но Он всегда делает это в соответствии с Своим планом, который намного выше того, что мы можем себя представить. И вот доверяя Ему в молитве веры, мы и идем к Нему для того, чтобы просить и вот таких нуждах. Помоги, Господь, вам.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по телефону 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете
3: «Христианское радио».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства – Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый Папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея».

на Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против OpenAI. В итоге Уинтерс запоздал с получением медицинской помощи при тромбоэмболии легочной артерии, состояние при котором промедление буквально стоит жизни. В материалах дела описано несколько эпизодов, в которых чат-бот самостоятельно ставил диагнозы и предлагал планы лечения. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Да, Господи, мы не просто согласны. Мы хотим петь имени Твоему Всевышний. Ты достоин славы, достоин всей хвалы. Ты творящий чудеса. Ты наполняющий. Ты созидающий в нас свое.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 5 августа. Бог видит ваше сердце. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Послание к Римлянам 6:17. Когда мы принимаем Христа как своего Спасителя, Бог оживляет наш дух, дает нам новое сердце, и у нас появляется желание поступать правильно. Однако требуется время, чтобы наше поведение начало отражать желание возрожденного духа. Зачастую это приносит немало разочарований. Одна часть нашего естества хочет жить правильно, а другая борется с ней. Об этой войне между плотью и духом Павел пишет в послании к Галатам 5:17. После нашего рождения свыше Бог дает нам все необходимое, чтобы мы могли жить свято и проявлять послушание. Как написано в Библии, мы становимся новым творением во Христе. Прежние привычки уходят, и на смену им приходят новые. Смотрите второе послание Коринфянам 5:17. Я часто говорю, что мы сделаны из духовной глины, и в течение всей жизни Дух Святой лепит из нас образ Христа. Смотрите послание к Римлянам 8:29. Нам следует благодарить Бога за новое сердце, которое побуждает нас быть послушными Ему. Радуйтесь тому духовному уровню, на котором вы находитесь, и не расстраивайтесь, потому что Бог видит ваше сердце. Если мы оставим позади прошлое и начнем стремиться к полному послушанию, Бог будет доволен. Мы учимся ходить вместе с Богом. Ходить значит передвигаться самым медленным способом. Возможно, вы еще не достигли места назначения, но благодарите Бога за послушное сердце, которое Он вам дал. Божье слово на сегодня. Сосредоточьтесь на Иисусе, а не на своих недостатках. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 35. Начальнику хора. Раба Господня Давида. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем. Нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро». На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Боже. Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их». Ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать. Глава 2. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст твоих и истребит явлением пришествия своего, того, которое пришествие по действию сатаны будет со всякою силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.
2: Вы слушаете План Победы.
1: Глава 23. Пророчество о Тире. «Рыдайте, корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов, и некому входить в дома. Так им возвещено из земли Китийской. Умолкните, обитатели острова, который наполняли купцы сидонские, плавающие по морю. По великим водам привозились в него семена Сихора, жатва большой реки, и был он торжищем народов. Устыдись, Сидон, ибо вот что говорит море, крепость морская, как бы ни мучилась я родами, и не рождала, и не воспитывала юношей, не возвращала девиц». Когда весь дойдет до египтян, содрогнутся они, услышав о Тире. «Переселяйтесь, Фарсис, рыдайте, обитатели острова. Это ли ваш ликующий город, которого начало от дней древних? Ноги его несут его скитаться в стране далекой. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы были князья, торговцы знаменитости земли? Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река, нет более препоны. Он простер руку свою на море, потряс царство. Господь дал повеление Ханаане разрушить крепости его и сказал: «Ты не будешь более ликовать, посрамленная девица, дочь Сидона. Вставай, иди в Китим, но и там не будет тебе покоя. Вот земля халдеев, этого народа прежде не было. Ассур положил ему начало из обитателей пустыни. Они ставят башни свои, разрушают чертоги его, превращают его в развалины. Рыдайте, корабли фарсийские, ибо твердыня ваша разорена. И будет в тот день, забудут Тир на 70 лет в мере дней одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет по истечении 70 лет Господь посетит Тир, и он снова начнет получать прибыль свою и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу, не будут заперты и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную». Глава 24. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, и изменяет вид ее, и рассевает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином его, что со служанкой, то и с госпожой ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с взаимодавцем, что с ростовщиком, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово свое. Сетует унылая земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все веселившиеся с сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей, уже не пьют вина с песнями, горька секера для пьющих ее. Разрушен опустевший город, все дома заперты, нельзя войти. Плачут о вине на улицах, помрачилась всякая радость, изгнано всякое веселье земли. В городе остались запустения, и ворота развалились. А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют величие Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских имя Господа, Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я: «Беда мне, беда! А мне, увы мне, злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли. Тогда побежавший от крика и ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся». Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет. И будет в тот день, посетит Господь воинство, выспренние на высоте, и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны». И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава.

0: эфиров. Золото почему-то хотят все, от аристократов и до дегинни, ну, вы знаете кого. Жители Лондона на Шат-Теймс были приятно удивлены, когда утром при выходе на улицу увидели привычную им дорогу в новом блестящем обличии. Вся дорога была покрыта краской под золото. Эта компания HTC, рекламируя свой новый смартфон, предложила пройтись по раю всем. А действительно, какое место в Библии занимает этот ценный металл? От Бытия и до Откровения мы можем увидеть, как золото исполняло самые ответственные задачи. Оно было украшениями, деньгами, отделкой священных предметов, наполняло сокровищницу храма предметами служения Богу. Библейское золото, очищенное, это всегда прообраз любви и чистоты. Отделка золотом столбов скинии, сделанных из дерева ситим, то есть акации, является прообразом нас, как христиан. Мы, взятые из бревен дикого дерева, что так тяжело в обработке, обкладываемся золотом любви Христовой и только таким образом соприкасаемся друг с другом. Наша вера также сравнивается с золотом. Проходя через огонь испытаний, она очищается, как и самородки золотой руды от примесей, становясь угодной Творцу. С золотом Библия сравнивает тех, кто нам особенно дорог, напоминая нам о ценности семьи. В итоге мы увидим, что улицы Небесного Иерусалима будут вымощены золотом и не фальшивым, как в Лондоне, а самым настоящим. Серебра и золота нет у вас? Возможно, вы богаты чем-то более ценным. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

Я смотрю на маленьких детей, которые бегают у нас в церкви в перерыве воскресной школы. Думаю, какие они счастливые. Они как будто бы то поколение народа Божьего, которому дано было войти в землю обетованную. О Господи, как же мне хотелось, чтобы они не увидели той грязи, из которой...

Тогда, в день распятия, люди, издеваясь, надели на тебя терновый венец, называли тебя царем иудейским. Спасибо тебе за эту дорогу.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и мы возвращаемся к вашим вопросам. С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, как найти радость, когда сомневаешься в своем спасении?
1: Очень серьезный вопрос, потому что радость – важная часть жизни каждого человека, и, конечно же, важная часть христиан, жизни христиан, важная часть религиозного опыта, познания Бога. И она напрямую зависит от того, насколько человек уверен в том, что вопросы его вечной судьбы, вопросы отношений с Богом в действительности решены. Когда человек сомневается в своем спасении, он сомневается в том, насколько Бог принял его. Он сомневается в том, где он будет проводить вечность. Он сомневается о том, снята ли вина за его грехи, или он продолжает жить под этим гнетом вины. И в каком-то смысле отсутствие радости в таком положении, конечно же, очень естественное и правильное состояние. Благословение в том, что мы имеем путь, каким образом мы можем освободиться от сомнений, каким образом мы можем найти решение всех тех вопросов, которые возникают в нашем сознании относительно вечности и нашего положения в нем. Священное Писание достаточно много говорит о том, каким образом человек может быть уверен в том, что он спасен. Но прежде всего Библия говорит о том, что человеку необходимо покаяние. Покаяние предполагает признание Бога владыкой, суверенным владыкой Вселенной, Творцом, который создал небо и землю, Творцом, который держит все в своей руке, Творцом, который однажды будет судить мир. То есть он однажды спросит у каждого человека за то, как человек прожил свою жизнь. Кроме того, покаяние предполагает признание своей вины, не просто ошибок, не просто недочетов, не просто несовершенств, а признание своего греха, признание того, что я перед Богом не прав. Противопоставляя себя Богу, я нахожусь в положении бунтаря, положении того, против которого у Бога есть его справедливый суд. Кроме того, покаяние предполагает искреннее обращение к Богу с просьбой о прощении, смирение перед Богом, сокрушение перед Ним. Это стало возможным только благодаря Сыну Божьему Иисусу Христу, который пришел на землю для того, чтобы нас примирить с Богом. И вот когда мы понимаем нашу греховность, когда мы обращаемся к Богу через Иисуса Христа, вот тогда у нас есть основание в том, чтобы быть уверенными в том, что наши грехи прощены, в том, что Иисус принял нас в свою семью, сделал нас частью Божьей семьи, в том, что мы имеем право на вечность вместе с Ним в Новом Иерусалиме, в месте, которое приготовлено Богом Отцом и Богом Сыном для нашего вечного пребывания с Ним. Что происходит или что делать тогда, когда человек сделал, кажется, все это или пережил все это, а вот продолжает ощущать сомнения? Ну, прежде всего, нужно проверить, насколько покаяние было настоящим. Было ли оно глубоким осознанием всех этих вопросов или просто поверхностным ощущением своей вины за какой-то сделанный проступок или серию проступков. Когда человек обращается своими мыслями к этому факту, он может определить, он продолжает жить, утверждая себя, или же он свою жизнь однажды посвятил Богу через Иисуса Христа. Это ключевой вопрос. И потом после этого мы можем прибегать к Священному Писанию, которое помогает нам развеять сомнения. Как, например, в первом послании Иоанна сказано о том, что если мы исповедуем грехи наши, сколько бы их ни было, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Кроме того, есть другие места Священного Писания, которые помогают нам бороться с сомнениями. Как, например, в послании к римлянам, в 8 главе, мы читаем очень важные слова, которые апостол говорит в ободрении верующим людям. Он говорит в 31 стихе, что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, то есть Сыном, не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». То есть речь идет о том, что если человек посвятил свою жизнь Иисусу Христу, если он принял Иисуса Христа верою, как своего Спасителя и Господа, тогда у этого человека есть основание возложить свою надежду, свое упование на Иисуса Христа, на Его любовь, на Его верность, на то, что Он сделал за нас на Голгофском кресте, и на то, что Он продолжает делать, ходатайствуя за нас перед Небесным Отцом сегодня. Это и позволит нам, избавившись от сомнений, снова вернуть ту радость, которую каждый христианин получает, осознавая, что он примирился с Богом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас, Бог.

0: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.
1: Хочется песен попроще, хочется жизни полегче, музыки бодрой и светлой, грубых аккордов поменьше.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Крестить человека можно не только в храме, но для совершения таинства желательно, чтобы была вода, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит Синчуков. Крестить можно где угодно, но, конечно, желательно это делать в храме или в рамках какого-то массового крещения в водоеме. Мы в июле празднуем День памяти Владимира Великого, крестителя Руси. Тогда крестили в Днепре, рассказал отец Феодорит. Он уточнил, что крещение предполагает погружение в воду, которую освящают во время таинства. Если нет возможности погружения, то обливают или хотя бы смачивают голову. Например, когда крестят человека на больничной койке, пояснил иеромонах. Также он добавил, что в случае угрозы жизни и отсутствия рядом священника крестить может и мирянин. Папа Лев XIV заявил 31 июля о введении нового основного закона города-государства – Ватикан. Таким образом, понтифик заменил основной закон, принятый папой Франциском в 2023 году. Со времени подписания в 1929 году Латеранского договора, по условиям которого Италия признала Ватикан как суверенное государство, существовало четыре версии основного закона, аналога Конституции других государств. Они были приняты, соответственно, в 1929, 2000, 2023 и 2026 годах. Как и в прежних версиях, статья 1 нового основного закона гласит, что Верховный Понтифик, суверен Ватикана, обладает всей полнотой государственной власти, включая законодательную, исполнительную и судебную. В преамбуле к основному закону Папа Лев, в частности, заявляет: «Необходимость учитывать новые требования к управлению и некоторые важные нормативные изменения, произошедшие в последние годы, стали причиной принятия нового основного закона. Этот закон подтверждает и включает в себя вышеупомянутые изменения». Британское отделение Amnesty International принесло официальные извинения за публикацию доклада, в котором десятки христианских пролайф и гендерно-критических организаций были названы частью так называемого «движения против прав человека». Организация признала, что документ под названием «Растущая угроза движения против прав Великобритании» вообще не должен был быть опубликован. В заявлении Amnesty говорится, что доклад не соответствовал стандартам организации в области исследований, проверки фактов и редакционного контроля. Полная ответственность за эту ошибку лежит на Amnesty International UK, говорится в официальном заявлении, сообщает Christian Today. В спорном докладе были перечислены 117 организаций, которые, по мнению авторов, якобы стремятся ограничить права меньшинств в Великобритании. Netflix официально объявил даты премьеры нового фильма «Хроники Нарнии. Племянник чародея». Картина выйдет на платформе 2 апреля 2027 года. Перед этим зрители смогут увидеть фильм на большом экране. Эксклюзивные показы в кинотеатрах IMAX состоятся 10 февраля 2027 года, а мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля, сообщает Netflix. Режиссером и сценаристом фильма стала Грета Гервиг, получившая широкую известность после успешной работы над фильмом «Барби». Новая картина впервые экранизирует книгу Клайва Стейплса Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о происхождении волшебной страны Нарнии. Зрители узнают, как была создана Нарния, каким образом первые люди попали в этот мир и какие события предшествовали истории, рассказанной в книге «Лев, колдунья и платяной шкаф». Как сообщает в New York Times, пастор подал в суд на компанию OpenAI, обвиняя ее в халатности и несертифицированной медицинской практике. Что произошло? Пастор Скотт Уинтерс обратился к ChatGPT с симптомами, которые оказались признаками серьезной болезни. Чат-бот заверил его, что описанные симптомы не представляют опасности, и добавил фразу: «Бог создавал ваше тело не для того, чтобы оно постоянно давало сбои». Эти слова, апеллирующие к религиозным взглядам пастора, стали одним из ключевых аргументов в иске против

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья

0: Христианские притчи.
1: Кто возьмет сына? Богатый человек и его сын любили собирать редкие произведения искусства. Они часто собирались вместе, чтобы любоваться каким-нибудь великолепным шедевром. Когда началась война во Вьетнаме, сын был призван в армию. Он проявил себя отважным и смелым солдатом и, спасая жизнь другого бойца, потерял свою собственную. Отец был извещен о потере сына и глубоко горевал об этом. Примерно через месяц, как раз перед Рождеством, раздался стук в дверь. У дверей стоял молодой человек с большим свертком в руках. Он сказал: «Сэр, вы не знаете меня, но я тот солдат, за которого ваш сын отдал свою жизнь. В тот день он спас многих. В то время, как он нес меня на своих плечах, пуля пробила его сердце, и он мгновенно умер. Он часто рассказывал о вас и о вашей любви к искусству». Молодой человек протянул сверток. «Я знаю, что это немного. На самом деле я не великий художник, но я подумал, что ваш сын хотел бы, чтобы вы имели это». Отец открыл сверток. Это был портрет его сына, нарисованный молодым солдатом. Он был глубоко взволнован той точностью, с которой солдат изобразил черты лица его сына. Глаза молодого человека, изображенного на портрете, так сильно притягивали его, что он не смог сдержать слез. Он поблагодарил солдата и предложил ему плату за портрет. «О, нет, сэр, я никогда не смогу оплатить то, что сделал ваш сын. Это подарок». Отец повесил картину над своим пальто. Каждый раз, когда посетители приходили в его дом, он показывал им портрет своего сына, а уж потом остальную коллекцию картин. Спустя несколько месяцев этот человек умер. После его смерти должен был состояться большой аукцион его картин. Собралось большое количество людей, среди которых было много знатных и влиятельных лиц. Для них это был хороший шанс приобрести картины. На платформе была выставлена картина с изображением сына. Ведущий аукционом ударил своим молотком. «Аукцион мы начнем с продажи картины «Сын». Кто даст свою цену за нее?» В зале была тишина. Затем с конца зала послышался голос. «Мы хотим видеть знаменитые картины. Пропускайте эту». Но ведущий настаивал на своем. «Кто даст цену за эту картину? Кто начнет? Предлагайте. 200, 300 долларов!» Послышался другой раздраженный голос. «Мы пришли сюда не на эту картину играть. Мы хотим видеть картины Ван Гога, Рембрандта. Нам нужно настоящее искусство». Однако ведущий аукционом продолжал настаивать на своем предложении. «Сын! Сын! Кто возьмет сына?» Наконец, из самых последних рядов аукционного зала прозвучал голос. Это был садовник, который долгие годы служил этому человеку и его сыну. «Я дам 10 долларов за картину». Будучи бедным человеком, это было все, что он мог предложить. «У нас первое предложение на 10 долларов. Кто даст 20?» — объявил ведущий. «Дайте ему за 10. Мы хотим видеть шедевры». «Было предложено 10. Кто-нибудь предложит 20?» Публика начала волноваться и высказывать недовольство. Они не хотели картину сына. Они рассчитывали на более выгодное инвестирование своего капитала. Ведущий ударил молотком. «10 долларов — раз, 10 долларов — два, 10 долларов — три. Продано за 10 долларов!» Человек, сидящий во втором ряду, закричал: «Теперь давайте нам настоящую коллекцию!» Ведущий положил свой молоток и сказал: «Мне очень жаль, но аукцион закончен». «Но как же остальные картины?» «Прошу прощения, но когда я был приглашен для проведения этого аукциона, мне было сказано о секретном распоряжении владельца коллекции, и до этого момента я не мог сообщить об этой последней воле хозяина картин. Только картина «Сын» будет разыгрываться. Тот, кто купит ее, получит в наследство все имение и всю коллекцию картин. Человек, который приобрел сына, получил все».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Многие люди отмечают, что те, кто в Бога не верят, живут припеваючи. А христиане, мол, должны свой хлеб в поте лица добывать. Где же справедливость? Похожие мысли были и у Асафа. Давайте сегодня вновь обратимся к 72-му псалму книги «Псалтырь». У микрофона Ярл Николаевич Пести.
1: Если Бог действительно благ, если Он является любовью, как это утверждает Библия, и при том, что все находится под Его контролем, то почему человек, созданный по образу и подобию Божию, так много должен страдать? Этот вопрос с древних времен был и является до сегодня большой тайной. И тайна эта еще больше осложняется, когда бывает, что порой жизнь праведника больше насыщена невзгодами по сравнению с жизнью человека нечестивого, блаженствующего земными благами, здоровьем и успехом. Подобную проблему смущения пережил псалмопевец Асаф, о чем он пишет в своем 72-м псалме. Нам не сказано точно, в чем заключалось испытание Асафа. То ли это было личного характера, то ли семейная трагедия, финансовые нужды, болезнь, скоропостижная смерть родного. Но во время этого испытания он задавал себе вопрос, почему со мной это случается? Не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? Начинается, однако, этот псалом такими словами. «Как благ Бог к Израилю», то есть к народу своему, к чистым сердцам. И сразу после этого он говорит, «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергается ударам». Это эхо чьего голоса? Кто ему нашептывал эти мысли? Почему это так? Ты такой добрый, преданный христианин и должен так страдать? Разве это справедливо? Это эхо голоса никого другого, как врага нашей души, дьявола. Он использует именно такие моменты в нашей жизни, чтобы наклеветать на Бога, посеять сомнение, клевету, неверие в доброте Божьей. Как часто, дорогие друзья, эти испытания приходят, когда мы их менее всего ожидаем? Почему, спрашиваем мы, а ответа нет. Как Асаф позже в этом псалме говорит, «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Когда мы не понимаем, что с нами происходит, и не можем разрешить наши проблемы, тогда сосредоточим наши мысли на доброте Божьей, ибо Он благ, Он всегда благ. Его намерение к своим детям всегда во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Это, однако, не изменяет силу искушения. Искушения нам не избежать, они очень актуальны. А дьявол имеет огромный опыт в этом деле. Он всегда играет на одной и той же струнке. Ты, мол, обижен. Почему, если Бог действительно такой добрый и любит тебя, то почему Он лишает тебя того, чего другим дает в изобилии и особенно нечестивым? При первой же встрече с этим лютым врагом Божьим и врагом душ человеческих мы слышим эту же клевету на Бога. Послушайте первые же слова этого змея-искусителя, сказанные нашим прародителем в Едемском саду. «И сказал змей жене, то есть Еве, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Вы слышите, что змей-дьявол подсказывает здесь? «Неужели Бог вас чего-то лишает? Он действительно вам так сказал, что вы не можете есть от всякого дерева? Он запрещает вам есть именно от этого дерева, дерева познания добра и зла? А, значит, Бог не хочет, чтобы вы чего-то знали, что Он знает. Какой Он Бог любви? Смотрите, как Он вас обижает. Он знает, что если вы съедите от этого дерева, то вы сами будете богами, а этого Он не хочет. Он ревнивый. Он вам ревнует и по логике дьявола Выходит, что Бог вовсе не благ. Он ревнивый, эгоист. Так что будьте смелы, вкушайте и будете сами боги. И мы по Писанию знаем, что Адам и Ева попали в эту западню, съев запрещенный плод, и с этого момента потеряли общение с Богом. Они согрешили, не поверив Богу, а дьяволу. Грех вошел в их жизнь, и они умерли духовно, и одновременно начался процесс омертвения физическое. Псалмопевец Асав испытывает то же искушение. Слушайте, как он пишет. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». И как он очутился в такой ситуации? Он продолжает. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Искуситель внушает ему зависть, нашептывая ему, «Смотри, как блаженствует твой сосед! Смотри, твой сосед не христианин, и у него новая машина, он обеспечен, и его семья не страдает, и дальше на работе человечески нет его, и с прочими людьми не подвергается ударам». И он посмотрел на своего соседа, и действительно у него большой успех. Где-то ему достаются деньги, так что ему и работать не нужно. Вся семья хорошо одета, сыты, здоровы. Посмотрите, как преувеличивает и раздувает искуситель. Он всегда это делает. Видя благоденствие нечестивых, Асав видит внешние благоприятные условия, в которых живет сосед. Им нет страданий до смерти и крепки силы их. Попав под такую пропаганду дьявола, Асав говорит, «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Вы заметили, он говорит «едва». Какая милость Божия в этом дважды сказанном слове «едва». Вместо слова «едва», если бы не милость, которую оказал ему Господь, то он должен был сказать, что «поскользнулись и пошатнулись ноги мои, и я пал». Но Господь этого не допустил и предотвратил его падение. Какая милость Божья! Он не дал врагу похитить свое дитя из пронзенной руки своей. И тут напрашивается вопрос, почему же Бог допустил такое искушение своему чаду? Господь этим показал, что спасение его дитяти зависит не от него самого, а целиком от Господа и Спасителя. Бог удержал его от падения. Он не дал дьяволу похитить душу его. Это милость Господня. Послушайте слова Асафа, его исповедание. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел». Пройдя это испытание, будучи искупленным Детем Божьим, он понял, что спасение его зависит полностью от Бога, и потому он говорит, «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». Покаяние ему дало уверенность, что хотя он и усомнился, и чуть не пал, и что едва не поскользнулись ноги его, Бог его не оставил, но напомнил ему, что спасение, которое он получил по благодати через веру, оно вечно. Таково спасение, которое получает грешник, поверивший и принявший Иисуса Христа как своего личного спасителя. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку. Ты показал мне, что если мое спасение зависело от того, удержусь ли я, то я бы пал. А ты мне показал, что ты, Господи, твердыня моя и часть моя вовек, и не дашь мне погибнуть вовеки». Уважаемый радиослушатель, имеешь ли ты такую уверенность, что ты спасен, спасен навеки? Если нет, то Бог тебе ее даст сейчас. Покайся перед Ним, возложи свое упование на Бога, на Сына Его Иисуса Христа, который все сделал ради твоего спасения, и воистину ты будешь спасен.
0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».